0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18.
0: Слухай наших.

Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18.
0: Слушай наших.

0: наши песни.
1: Стук, клавиш усталый звук. У меня только пара рук, и на симфонию мой этюд не тянет.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. На летние месяцы в здравницах Беларуси забронировано более 90% мест. Об этом рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. В Беларуси сейчас насчитывается 285 санаторно-курортных учреждений и здравниц. Что касается заполняемости, спрос ежегодно растет. В третьей декаде мая по санаторно-курортным организациям в целом забронировано более 90% мест на летние месяцы, обратил внимание заместитель директора. По словам Александра Цая, те, кто заранее побеспокоился об отдыхе и оздоровлении, успели приобрести нужный номер и пакет услуг. Если бронировать оставшиеся места сейчас, выбор уже не так велик, но путевки еще можно приобрести, нужно поторопиться. Тенденция очень хорошая, система сработает в этом году не хуже прошлого, а возможно и лучше, резюмировал он. Сегодня Брест отметит День пограничника. Праздничные мероприятия начнутся с 10 часов на площади Ленина, где пройдет церемония награждения военнослужащих. В 10:30 в шествии по улице Ленина примут участие руководство области, города, командование, ветераны и священнослужители, а также образцово-показательный оркестр. Шествие завершится у мемориала героям-стражам границ. В 11 часов состоится торжественный митинг у мемориала, где будут вспоминать подвиги пограничников, а в 11:30 не пропустить мотопробег до 100 мотоциклов по улицам города. С 12:30 до 17 часов в Брестском парке культуры и отдыха вас ждут развлекательные мероприятия. Выставка вооружения и военной техники, концертная программа с полевой кухней и солдатской кашей.
0: Новости.
1: В Бресте сегодня в связи с проведением массовых мероприятий вводится временный запрет движения транспортных средств с 10 до 12 часов 30 минут. По улице Ленина на участке дороги от улицы Мицкевича до проспекта Машерова, по проспекту Машерова от дома номер 5 до улицы Ленина. Общественный транспорт будет следовать в объезд. С 1 июня в Беларуси вступают новые правила для вводимых в эксплуатацию арендных квартир. Можно будет сдавать только полностью обставленные жилища со встроенной мебелью и бытовой техникой белорусского производства. Обязательный набор – встроенная мебель, стиральная машина, холодильник с морозильной камерой, микроволновая печь. Еще одно требование – отказ от линолеума. Полы – только плитка или ламинат. Правило коснется квартир, которые будут сдаваться и вводиться в эксплуатацию после 1 июня. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18.
2: Слушай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, четверга. Дорогие люди, всем огромно рады. Привет летит каждому из вас. Догоняйте, ловите, удерживайте. В общем-то, как хотите, друзья мои. И если с самого утра настроение не очень, то я вам скажу, ведь завтра пятница. А это означает, мы почти на старте выходных дней. Но при этом мы же помним, что доработать эту неделю стоит качественно, полезно, действительно, с результатом и, безусловно, вот с тем самым ощущением, что... я большой молодец. Неделя какая была плодотворная, и я безумно собой горжусь. Вместе с тем и я, дорогие люди, вами очень горжусь, особенно всеми теми, кто проснулся еще до меня и, безусловно, включил любимую радиостанцию. А у нас для вас здесь огромное количество сюрпризов, друзья мои. Как всегда, в рубрике «Что не день, то праздник» поговорим сегодня о том, что сегодня можно отметить и есть что, друзья мои. Кстати, любителям майонеза с самого утра большой привет. Фу, как это вредно, скажут они, но вау, как это вкусно, скажут другие. Почему сказал про майонез? Да потому что сегодня день майонеза, друзья мои. Это вот та самая история, когда утром в семье будет разыгрываться такая сценка. Ну все, давай сюда, пачку майонеза, слушай. Там день майонеза, говорят, по радио сегодня. Так что я сегодня буду его есть, сколько захочу. Она же будет рассказывать ему, как это вредно, сколько там калорий, какой состав и так далее. Но это уже, вероятно, не сработает. Друзья мои, всем доброго утра, всем приятного аппетита. Если вы вдруг завтракаете в кругу семьи, если для вас определенный ритуал и настройка на новый день, это действительно, ну, давайте так, 15-20 минут для себя, да? Ранним утром, когда ты, кофе и невероятно классная природа и погода за окном. Ну и, конечно, не без звучания любимой радиостанции. Всем огромный привет по признанию людей, кто слушает нас с самого утра не просто белым фоном, а именно слушает. Дорогие друзья, Лиле, огромный привет, если вдруг сейчас нас слышит 7.08 и не спит рядом со своей малышкой, которая посапывает. Друзья, ну и, конечно же, каждому из вас желаю, чтобы все сегодня получилось и все сегодня сложилось. Кстати, а вы знаете, есть такая примета, если вдруг денежный вопрос вас гложет с самого утра, чтобы привлечь богатство, друзья мои, в четверг трижды пересчитывают всю имеющуюся наличку. Да, обычно это делают утром, друзья мои. Сейчас кто-то скажет, какая наличка, Юля? У нас абсолютно все на картах. Какая наличка? Ну, мало ли, может быть. Вот такая есть, правда, примета. А еще в четверг нельзя одалживать деньги, давать взаймы их, в общем-то. Поэтому, друзья мои, мотайте себе это на ус. Будьте сегодня все при своих денежных купюрах с отличным настроением и, конечно же, с любимой радиостанцией. И помните, друзья мои, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути. Здесь Юля Майская, и я приветствую каждого без исключения. Радио

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так, друзья, что не день, то праздник, доказываем мы здесь, в нашей рубрике. Если вдруг вы найдете себе повод сегодня отметить этот день по-особенному, тогда я буду за вас очень рада и поддержу, конечно же, вас обязательно. Ну что, друзья мои, я не просто так упомянула сегодня утром ранним про майонез, и кто-то скажет: Юль, вы чего? Особенно вот эти люди, у которых буква ПП означает просто определенный пласт их жизни, определенный период. Друзья мои, а вот получается. Идите и распишитесь. День рождения майонеза сегодня. Как же это невероятно, когда яйца, потом майонез, потом лучок зеленый сверху. О, всем приятного аппетита. Да, конечно. Друзья мои, в общем, по легенде, в 1756 году французский повар Один Ришелье, оказавшись без сливок во время, в общем-то, определенных событий, смешал оливковое масло с яичным желтком и, придумал вот такой вот соус, который покорил мир. Вот так, друзья мои. Я не знаю уж, как вы относитесь к майонезу, но с тех пор прошло ни много ни мало 270 лет, а споры не утихают. Они считают, что майонез, в общем-то, считается с королем соусов, другие главным врагом здорового питания, но в одном сходятся абсолютно все. Оливье без него не оливье, друзья мои, согласитесь. Поэтому с днем рождения майонеза поздравляю абсолютно каждых. Ой, друзья мои, вы знаете, тот, кто никуда не спешит, наверное, по полной программе отметит этот день сегодня. Сегодня день человека, которому все равно. Как вам такая история? Относите ли вы себя к таким людям? Интересно. Есть праздники, к которым готовятся неделями, правда? А есть день просто людей, которым абсолютно все... Да. По барабану, тара-та-та и так далее, да? К этому празднику, друзья мои, не нужно готовиться за неделю, за две. День людям, которым все равно и по барабану, это не про лень. Да, это даже не про барабану. Это про здоровую способность не переживать из-за мелочей. Отпускать то, что невозможно контролировать. И спокойно пить чай, пока мир вокруг паникует, друзья мои. Вообще психологи, кстати, подтверждают. Умеренный вот этот вот пофигизм, сейчас я сказала это слово, правда, прямо в микрофон, снижает уровень стресса, друзья мои, и продлевает нашу с вами жизнь. Так что, если сегодня кто-то скажет вам: да ладно, мне все равно. Возможно, это не грубость, а это, знаете ли, вот, проявление уважения к дню сегодняшнему, когда отмечается день людей, которым все равно. Так что, если и вы мечтали хоть когда-нибудь официально отметить такой праздник, пожалуйста, сегодня, друзья мои, можно. Но все же, вы знаете, я этот день отмечать не буду, потому что мне никогда не все равно, откровенно говоря. А вот я сегодня 100% отмечу день брюнеток. Есть невероятное количество фактов про нас, девочки, брюнетки. Расскажу обязательно сегодня в течение целого

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Сегодня, по информации Брест-обл. Гидромета, на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах обещают даже грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, а во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 13 до 18 градусов. В Барановичах 13-15, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18 тепла.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03». Более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03». Западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио «Брест».

0: Самое доброе утро.
1: Люся Чеботина, между прочим, когда она только выпустила этот трек «Мотив преступления», так называется он, очень многие ее фанаты в социальных сетях сказали, что ну как-то этот трек не очень подходит Люсе, на что она абсолютно никак отреагировала. Девушка, которая создала сама себя, двигается к своей мечте, покоряя музыкальные олимпы. Да, она, кстати, а вы знали, что Люся Чеботина по гороскопу телец и, между прочим, признается, что порой ей не хватает хватки и в профессии, и в жизни для того, чтобы довести дело до конца. Поэтому благодарит свою команду, которая иногда ее подталкивает к каким-то высотам. Да, друзья мои, мы все абсолютно разные с вами. Кого-то нужно подталкивать. Кто-то сам бежит впереди всех, но а кто-то среди нас вдохновляет остальных. Сегодня в рубрике «Топ-3 самых» я решила вам рассказать, а кто они действительно? Представители зодиакального круга, которые способны стать искренним источником мотивации, направлять, заставлять действовать и раскрывать таланты окружающих людей. В общем, да, знаки зодиака – мотиваторы для остальных. Сегодня в рубрике «Топ-3 самых». Послушайте, возможно, вы в списке. Итак, на первом месте астрологи уверяют – это вы, львы. Да, вдохновляет лев благодаря огненной харизме и непоколебимой уверенности в себе. Этот знак буквально притягивает взгляды, а их щедрости и лидерские качества – мотивирует окружающих добиваться больше и не бояться проявлять себя. Но могу сказать вам точно, в моем окружении есть один благородный лев, и на самом деле очень даже вдохновляет, и правда, каким-то невидимым образом заставляет себя становиться лучше, и это очень круто. Козероги, а чего вы посматриваете на львов так из-под лобья? Вы тоже в списке людей, которые действительно вдохновляют остальных. Итак, козероги удивляют своей невероятной целеустремленностью и потрясающей рабочие такой этикой вдохновляют других личным примером, показывая, что любые дисциплина и труд приводят к выдающимся результатам. Рыбы, а оказывается, мы тоже с вами в списке тех людей, тех знаков зодиака, которые вдохновляют остальных. Выступают рыбы мощным эмоциональным и творческим ориентиром, обладая высоким уровнем эмпатии. Рыбы тонко чувствуют окружающих, помогая им раскрыть внутренний потенциал. Вот так залечить душевные раны и найти истинное призвание. О, слушайте, я вот подумала, если в вашем окружении есть львы, козероги, рыбы, друзья мои, это очень круто, потому что именно эти представители зодиакального круга и люди помогут раскрыть вам абсолютно лучшие и качественные стороны вашей натуры. Так что повезло, кто является либо таким человеком, либо тот, кто живет рядом с такими. Ну а если вы не согласны с этим списком и, в общем-то, для вас ориентир некто иной представитель зодиакального круга, дайте знать, пожалуйста. 33-код-399-0011 студийный Вайбер активен для обратной связи с вами, дорогие люди. Ну и гороскоп совсем скоро. Дождитесь.
2: Радио улетит вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты.

0: вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, гороскоп на день сегодняшний. Кого что сегодня ожидает, будем выяснять прямо сейчас. Я напомню, что сегодня выдают календарь уже дату 28 мая, друзья мои. И я очень надеюсь, что в вашем контексте этот день будет удачный, счастливый и продуктивный. Ну а что конкретно касается вас, овны, ловите информацию. Вам будет сегодня не просто, овны, удержать фокус на одном деле из-за бесконечных отвлекающих факторов и сигналов телефона. В общем-то, овны расставят сегодня задачу по важности. Вам придется, чтобы к вечеру не остаться с грудой несделанных дел. Тельцы, чашка утреннего кофе доставит особенное удовольствие, задав спокойный темп на весь день. Вам, тельцы, придется разбираться сегодня с чужими трудностями, но раздражение это у вас не вызовет. Близнецы, Уран продолжает набирать обороты в вашем знаке, ускоряя жизнь и толкая к резким изменениям. Близнецы, в общем, все несется слишком быстро в вашей жизни. Сообщения, звонки, события, неожиданные известия наваливаются одно за другим. В общем, день будет таким. Раки, сегодня вы начнете думать о себе и своем комфорте. Это верный путь. После непростых эмоциональных периодов возникает желание перестать угождать чужим ожиданиям. С утра возникнет ощущение, что пора менять привычный уклад жизни. Львы, сегодня навык слушать важнее, умение красиво говорить. Да, на службе или в учебе возможны мелкие неполадки, но они уладятся сами собой. Вообще, львы, удачный день, чтобы вернуть должок или исполнить старое обещание. Девы, вам захочется расписать все по плану на ближайшие дни, и это разумно. Финансы потребуют осторожности, звезды против риска и импульсивных трат, девы, в вашем случае. Весы, судьба может послать сегодня знак через случайность или странное совпадение. Весы, не игнорируйте то, что чувствуете. День хорош для разговоров о планах и решений. Скорпиончики, лунная энергия в вашем знаке. Сегодня не ожидали? Вот, сегодня просто зашкаливает. Помогай быстро превратить накопившиеся переживания. Скорпионы, вы сможете случайно раскрыть чужой секрет или приметить то, что долго прятали от вас. В общем, не торопитесь делать неправильные выводы. Стрельцы, прекрасный день, чтобы порадовать себя приятной мелочью, вкусным десертом или новой книгой. Появится тяга к переменам и свежим впечатлениям. Захочется вырваться из обыденности. Вот так. Козероги, что касается вас. Ну, а вам покажется, что окружающие сегодня требуют чересчур много внимания от вас. Вежливо обозначьте свои границы и не тащите лишнее на себе. Водолейчики, день завалит мелкими бытовыми делами, требующими немедленного решения вопросов. Не злитесь из-за сломавшихся вещей или внезапных изменений в планах. Да. Рыбы, чутье в житейских вопросах сегодня не подведет. Смело полагайтесь на первое впечатление. Отношения с людьми сложатся сегодня удивительно легко и без лишних трений. Вот такой день сегодня. Пусть будет продуктивным. Больше честных, искренних улыбок каждому сегодня желаю я.
0: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Energy.by.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: 6 июня. Горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий рук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавер-бенд «Грузди», диджей «Royal Boys Girls», фотограф и стильная фотозона «Playboy Girls». Девушкам и неотразимом образе вход до 23 бесплатный. Подчеркни свою уникальность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторане-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73. Мы открылись. Самая уютная паноптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите. Брест, бульвар Космонавтов, 116. Паноптика. Всегда отличный выбор.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Радио

0: Радио. Народная перекличка.
1: Итак, друзья мои, ну что, 7.55, пришло время устроить перекличку. Это, знаете, как в детстве на физкультуре в школе на первый-второй рассчитать. Кстати, поздравляю от души всех-всех-всех школьников, у кого стартуют летние каникулы не за горами, и знаю не понаслышке, что наши белорусские школьники уже сдают свои учебники в библиотеке. Это очень круто и здорово. Родителей с наступлением летних каникул я тоже поздравляю. Ну и всех тех выпускников, кто, конечно же, в статусе абитуриента уже сдает, в общем-то, ну, знаете ли, лучший экзамен в своей жизни. Это на профпригодность, обучение дальше, да, подведение итогов того, да и как сложится дальше ваша жизнь. Ой, друзья, совершенно такой период, знаете ли, непростой. Но помните о том, что ваши родители, ваши родные и близкие, да и я, Юля Майская, поддерживаю вас с большим удовольствием. И знаю, что наша белорусская молодежь самая-самая лучшая, самая умнее, искренняя, талантливая. Поэтому, ребят, у вас все обязательно получится. Ну, а сейчас на первый-второй рассчитайте. Итак, друзья, народная перекличка. Старт, да, начинается. Что мы здесь делаем? Мы перекликаемся. Меня зовут Юля Майская. Я в студии прямого эфира. И у вас, дорогие люди, есть уникальная возможность стать частью прямого эфира в данный момент. Что для этого нужно? Написать нам на студийный вайбер 33-код 399-0011. Рассказать, какой населенный пункт на связи сейчас с утренним шоу, где вы слушаете нас. Ну и, конечно, воспользуйтесь случаем и передайте привет ранний, утренний, для того, чтобы зарядить свое окружение. Кто там рядом с вами? Близкие, родные, муж, жена едут на работу, добираются. Может быть, вы только проснулись, а может быть, вы уже работаете, находитесь в приятном коллективе рабочем. Тогда тоже обозначьте своих коллег, передадим ранний привет и настроим на лучший рабочий день. Итак, Антон Абрамович здесь, он пишет: «Доброе утро, Зосиму на связи, всем хорошего настроения желает нам Антон». Антон, и вам тоже всего самого лучшего сегодня, продуктивного четверга. Так, Владимир здесь появился, пишет: «А сегодня мне снилась дорога, предположительно». Лейтенант Рябцева, предположительно. Укладка асфальта, шел ремонт, ехал на подъем на мост. Вова, послушайте, вам не снилось, это просто реальность нашей жизни. Действительно, сейчас в городе Бресте у нас где-то укладка асфальта. В связи с этим образуются пробки на дорогах. Ранние заторы имеют место быть, друзья мои. Но тем не менее, это же все делается для того, чтобы нам с вами было в любимом Бресте проживать комфортно и с удовольствием. А вы заметили, как последние годы не хочется уезжать из любимого Бреста? Вот не хочется, понимаете? Поэтому, если вы, кстати, для себя определяете, уважаемые выпускники, продолжение получения высшего образования в Бресте, это лучший вариант. Потому как наш город уютный, комфортный для проживания, обучения и вообще для времяпрепровождения, это точно. Так, Лена здесь появилась, представитель города Барановичи, и пишет: «Каждый раз убеждаюсь в правоте ваших гороскопов». Действительно, все складывается и все правда. Спасибо огромное вам, люди. По-прежнему жду сообщений в рамках нашей рубрики. И пусть день у каждого из вас сегодня сложится отлично. Ну а где вы слушаете нас, хочется знать.
0: Народная перекличка. Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Бресте наладили производство стройматериалов из старого пластика. 1000 тонн в день, ровно столько выпускает новая линия готовой продукции от плитки до люков. Для перспективного производства на мусороперерабатывающем заводе построили отдельный цех. Мощное оборудование уже показало себя в работе, а полученные результаты переработки с заявкой на конкуренцию с бетонным аналогом. Пока изделия найдут применение на контейнерных площадках города. Позже будут использованы при благоустройстве городских улиц. Расширение линейки в дальнейшем позволит ее реализовывать в больших масштабах. Сегодня общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по правовым вопросам. Место проведения – Брестский горосполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться более подробно с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горосполкома в разделе «Обращения».
0: Новости.
1: В Брестском областном краеведческом музее работает выставка «Город древний, город славный». В рамках экспозиции из коллекции «Белкат-проект» представлено более 150 уникальных почтовых открыток первой трети 20 века. Посетители могут узнать об облике Бреста и его жителей в разные исторические эпохи, а также исследовать географию переписки брещан. Выставка открыта до 15 июня. И в завершении новости компаний. Внимание, Брест! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая теперь работает круглосуточно. Бульвар Космонавтов, 40. «Добрые леки» – искусство живой заботы. Подробнее на сайте dleki.by. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов, 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. С 29 по 31 мая у веломагазине «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Ходовая знака «Вушня» по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите денник. Подробности на сайте «Твой велик» кропкабай и по телефоне 780-31-31. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону 29-232-44-44. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Привет, друзья мои, здесь Юля Майская. Сегодня проведем время, как и всегда, каждый будний день, с понедельника по пятницу, с 7 до 11 утра. И сегодня, вы знаете ли, я с любовью и особенным трепетом буду говорить о том, что день лично для меня сегодня не совсем обычный. Он красивый, он наполненным светом, но вместе с тем, вы знаете ли, имеет какие-то темные пятна в моей внешности в виде черных волос на моей голове. Как вас запутало, да? Друзья мои, ну что, 28 мая на календаре, и сегодня мы отмечаем, я так точно, а если вы она же, присоединяйтесь ко мне. Ну что, распутываю вас, запутала, все понятно. Сегодня день брюнеток, друзья мои, да, мы празднуем его 28 мая. Кстати, на 3 дня раньше блондинок, а вы, блондинки, ждите своей очереди, потому что будете отмечать свой день уже 31 мая. Ну а рыжеволосые красавицы и вовсе терпят до сентября. Ну ничего, будем ожидать вашего дня тоже вместе. Так что темноволосые красавицы, белорусские женщины, да, открывают парады в хорошей компании, друзья мои. И Клеопатра, и Одри Хепберн, и Коко Шанель были именно брюнетками, да, они красавицы. Кстати, научные исследования утверждают, что брюнеток чаще воспринимают как надежных и очень серьезных дамочек. Да-да-да. Впрочем, обладательницы темных волос и без науки знают себе цену, правда, девчонки, с праздником нас всех. И знаете ли, хорошо, когда мы составляем такую дружескую коллаборацию. Белорусская женщина-брюнетка, белорусская женщина-блондинка и белорусская женщина-рыжеволосая. Вот. Помните, да? Три девиченьки, одна чернявая, кучеровая, а треть рыжа. Ну и так далее, да? Если вас сейчас улыбнуло мое пение с самого утра, это очень нехорошо. А если вдруг вы благодаря мне сейчас вспомнили эту белорусскую песню и стали напевать ее, тогда это тоже здорово, друзья мои. Ведь пение с утра заряжает. Очень круто, диафрагма работает, мы насыщаем воздухом свой организм и думается нам лучше, друзья мои. Ну, в общем, сегодня каждому из вас я желаю активных мыслей, света в вашей голове и душе и обязательно нежности. Кстати, наука еще, в общем-то, не пришла к выводу, а кто из нас нежнее? Брюнетки, блондинки, либо, может быть, рыжеволосые, красивые женщины. Уж не знаю точно, но нежности, мне кажется, много не бывает. Если вам ее, этой нежности, не хватает утром, тогда ловите ее от Максима.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.
3: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: люди о людях.
1: Если вы думаете, дорогие друзья, что этим знаменитым, красивым, на весь мир признанным эталоном красоты и талантливым людям живется легко, ой, как бывает сложно. У них, знаете ли, громкие победы и громкие тоже разводы, да и не только. И выяснение отношений тоже громкие. То на самом деле я лично очень переживаю всегда, неважно в каком статусе человек находится, за то, что происходит в жизни, и мне всегда хочется, чтобы у всех все было хорошо по возможности, а это хорошо. Зависит от нас. Да, немного от вселенной, да, немного от стечения обстоятельств, но, друзья мои, ведь всегда можно, если вы расходитесь по разные стороны этих самых берегов, оставаться при этом людьми, правда, уважая друг друга и не списывая все, собственно, победы, когда вы были вместе, как пара, например. Анджелина Джоли одержала важную победу в суде над Брэдом Питтом, а эти ребята все никак не успокоятся. В общем, затянувшийся конфликт бывших супругов вокруг французской винодельни получил новый виток. На этот раз удача оказалась на стороне актрисы. Что там Брэд Питт? Ну, я расскажу. Брэд Питт требовал через суд доступ к личной переписке Анджелины. Вот понимаете как? Ах ты! Актер, в общем-то, действительно интересовали его письма, связанные с продажей ее доли в общем винном бизнесе. Но вместе с тем Верховный суд Лос-Анджелеса встал на сторону Анджелины. Судья признал электронные письма строго конфиденциальным таким моментом и очень даже верно. Ну, моя переписка, правда? В общем-то, адвокат Анджелины Джоли уже официально назвал это решение важной победой для своей клиентки. Ну, а разбирательство вокруг замка и винодельни, друзья мои, уже длятся несколько лет. Эта судебная война официально признана одной из самых громких и дорогих историй Голливуда. Как думаете, они когда-нибудь вообще смогут поставить точку вот в этих взаимоотношениях некрасивых и договориться? Как считаете? Ой, друзья мои, вместе с тем, пока происходит выяснение отношений, жизнь не стоит на месте, она развивается, и тратить ее на вот эти распри, мне кажется, очень дорогое удовольствие. Иногда нам кажется, что мы...

знаете, что мы, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест, готовы составить вам компанию, где бы вы ни находились и куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на сегодня из-за сильного ветра. По информации Бреста был гидромет, а сегодня на Брещине облачно и с прояснениями. А вот на большей части территории кратковременные дожди пройдут, в отдельных районах даже грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду, поэтому будьте аккуратны. А вот температура воздуха по области нам сегодня синоптики обещают от 13 до 18 градусов. В Барановичах 13-15. В Пинске 15-17, выше 0 в Бресте сегодня, а 16-18 тепла.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: В «Яндекс.Го» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Го». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Го» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
5: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
6: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
5: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
7: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
8: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
9: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
8: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
10: Авто выбирай на бутик Автобай.
11: Авто продавай на бутик Автобай.
10: Авто меняй на бутик Автобай.
11: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
12: Куда собрались?
13: Вам заняться нечем.
14: Зачем эти трудности?
15: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
16: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход, Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00. 6 июня – горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавер-бенд Грузии, диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторане-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко. Не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
8: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио «Брест».

холодно. Уж холодно? Да не совсем, друзья мои. Ну а сейчас будет для вас информация, от которой однозначно каждому из вас станет жарко. Что здесь я имею в виду? Друзья мои, если вы еще не с нами в социальных сетях, тогда обязательно заходите. Мы существуем, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Там для вас творим, вытворяем и, конечно же, общаемся с вами посредством постов-опросов каждое утро. Вот и в интерактивном чате с 10 до 11 тоже я запущу интересный пост-опрос. Ну и, конечно, радио нижнее подчеркивание Брест. Мы в Инстаграм, друзья мои. Если вы еще не с нами и там, тогда присоединяйтесь в нашу компанию, потому что там мы отображаем, знаете ли, всю любовь к вам, да, и через наши социальные сети. Так вот, новость, от которой вам, дорогие люди, станет жарко. Лето не за горами. 1 июня, да, вот-вот рукой подать. День защиты детей. Друзья мои, будем отмечать абсолютно всей страной. И мы, конечно же, не могли оставить ваших детей без подарков. Посему мы запустили акцию «Детство» на Радио Брест. Все очень просто. Ваш ребенок рисует рисунок. Вы присылаете его шедевр нам в директ, ну а мы дарим подарки от наших партнеров. Подробности там, в нашем Инстаграм, радио, нижнее, подчеркивание, Брест. Ну а правила для участия очень даже просты. Быть подписанным на нашу страницу, прислать рисунок своего ребенка до 31 мая включительно. А, к слову, один ребенок, один рисунок с указанием имени и возраста. От 5 до 12 лет рисунки детей принимаются. А условия вот еще какие. На детском шедевре могут быть изображены мамы, папы, бабушки, дедушки, друзья, любимые питомцы и даже морские звезды. Но обязательно в наушниках. Фантазия ваших талантливых детей, дорогие люди, приветствуется, конечно. А вот подведение итогов состоится вот когда. 1 июня. Да, мы, команда «Радио Брест», определим лучшие креативные рисунки ваших детей. И в День защиты обязательно объявим победителей. А победителей у нас будет много. Не один, не два и даже не три, дорогие друзья. Потому что подарков от наших партнеров у нас тоже огромное количество. И берестейский пекарь порадует ваших детей большим пакетом с печеньем и пряниками. А Бремер подарит вашему ребенку большую сумку-холодильник с мороженым. Это то, что надо. Летом каждому, правда, фармацевтическое предприятие «Экзон» порадует корзинкой здоровья, наполненную гематогеном, сиропами и всем тем, что любят ваши дети. Возможно, даже и вы. А вот продтовары подарят корзину вкусностей для ваших малышей. Это еще не все. Берестейская фабрика сувениров порадует сертификатом на 2 персоны на мастер-класс по росписи шкатулки. Это увлекательное дело, правда. И 3 сертификата на 1 услугу от квест-рума «Мисти Клауд» на проведение детского праздника точно порадует ваших детей. А еще кафе-пекарня «Штрудель» воссоздает невероятный штрудель для ваших тоже детей. Вкусный-вкусный, ароматный и самый свежий. Так что, друзья, участвуйте в нашей акции «Радио». Да-да-да, здесь детство на радио. Брест, мы ждем рисунки от ваших детей в наш директ.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Ты что это сделал?
5: Заказал карту онлайн.
4: А так можно было?
5: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
6: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу +375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
7: По 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками.
8: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
9: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
10: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Если сегодня покапает дождик, это тоже хорошо, друзья мои. Весенний уходящий дождь, потому как сегодня календарь показывает 28 мая. И, друзья мои, на старте уже июнь пододвигает этот месяц майский, друзья мои. Уж не знаю, как для вас, а для меня, для Юли майской. Действительно, май был насыщенным, интересным, а самое главное, правдивым, когда все точки над «и» расставлены, и когда становится свежо, вокруг так светло и потрясающе. И вообще, хочется сказать огромное спасибо всем тем людям, кто топает со мной по жизни рядом, а особенно мае в том числе. Друзья мои, ну что, много я сказала про май, число тоже упомянула. 27 мая на календаре. Вы знали, что в этот день, в 1918 году, был учрежден, да-да-да, невероятно крутейшее событие. В общем, декрет Совнаркома учредил пограничную охрану РСФСР, и с тех пор зеленая фуражка стала одним из самых узнаваемых символом государства. Государственной службы. Друзья мои, сегодня день пограничника. Отмечаем мы все в Беларуси, в России, в Кыргызстане, в Таджикистане, друзья мои. И, конечно, пограничники – это люди, которые вот под защитой которых чувствуешь себя по жизни более уверенно. Правда? А какие у нас красивые белорусские пограничники. Глаз не оторвать. Вообще, пограничник, мне кажется, профессия, где рабочий день – понятие весьма условное. Граница не знает выходных, правда, праздников, несмотря на то, что сегодня у людей профессиональный день и праздник, и перерывов на обед тоже. Поэтому, если вы себя жалеете в своей работе, думаете, ой, ну как же так? Вот вам люди, вот на передовой. Люди охраняют рубежи в любую погоду, при любой обстановке, на любой местности. От, там, не знаю, арктических застав до горных перевалов. Так что, если вы знакомы с человеком в зеленой фуражке, сегодня отличный повод сказать ему спасибо. Ну, а я от своего имени и команды «Радио Брест» хочу сказать спасибо огромное нашим белорусским пограничникам. С вами спокойно, с вами надежно, с вами хорошо. И с вами, да, есть уверенность в завтрашнем дне. Поэтому, дорогие наши белорусские пограничники, с праздником вас от всего сердца! Кстати, друзья мои, в центре Бреста именно сегодня по такому торжественному случаю временно перекроют движение, да, потому что будут происходить праздничные события 28 мая уже скоро, с 10 утра до 12.30 из-за массовых таких праздничных мероприятий закрывается движение для машины общественного транспорта на двух участках от улицы Ленина, от Мицкевича до проспекта Машерова. Проспект Машерова от дома номер 5 до улицы Ленина. Общественный транспорт, к слову, пустит в объезд. Учитывайте, пожалуйста, дорогие радиослушатели, эту информацию при планировании своих поездок. Вот такой насыщенный, потрясающий день сегодня, 28 мая на календаре. Пусть и он для каждого из вас станет удачным.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Вторая международная конференция «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке» пройдет с сегодняшнего дня и по 30 мая в Бресте. Конференция обещает стать значимой площадкой для глобального диалога. Ожидается, что предстоящее событие соберет беспрецедентное по своему масштабу партийное представительство. В конференции примут участие делегации стран СНГ, представители африканского континента, а также деятели европейских политических кругов, что подчеркивает широкий географический охват и значимость повестки дня. Энергетики Брестской области приступили к строительству высоковольтной линии 330 кВт Березовская ГРЭС Пинск-Микошевичи. Об этом сообщили в Брестэнерго. Высоковольтная линия обеспечит транзит электроэнергии по сети 330 кВт с Березовской ГРЭС через Пинск-Микошевичи и далее до подстанции 750 кВт Белорусская. Благодаря этому значительно повысится надежность электроснабжения первого региона Брестской области. Специалистам предстоит построить 180 километров новой воздушной линии электропередачи и реконструировать еще около 15 километров существующих сетей. Проект затронет три ключевые подстанции Брестской области. Выполнить работы намечено в два этапа. Во время первой очереди энергетики построят объекты на территории Березовской ГРЭС, а также в Березовском, Драгичинском, Ивановском и Пинском районах. Второй этап строительства пройдет на территории Лунинецкого и Пинского районов. Все работы планируется завершить к концу 2028 года. В Беларуси запускают инициативу «Учись и работай», которая позволяет студентам получать опыт работы по специальности еще до выпуска, а работодателям заранее готовить кадры под свои потребности. В Брестском госуниверситете имени Пушкина на своем примере показали, как выстроить сотрудничество с работодателями и студентами, где более 60% обучающихся совмещают учебу с работой по профилю, а по самым востребованным на рынке направлениям этот показатель достигает 90%. Рассказал про ректор по учебной работе вуза Сергей Марзан. Только в 2025-2026 учебном году в организациях социальной сферы и реального сектора экономики было устроено более 30% студентов третьего курса и более 60% студентов четвертого курса. По отдельным востребованным специальностям – дошкольное и начальное образование, социальная педагогика, математика-информатика, физика-информатика – доля трудоустроенных четверокурсников составляет практически 90%.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Завтра с 10 до 12 часов пройдет горячая телефонная линия по вопросам исполнения исполнительных документов. Проведет ее заместитель начальника отдела организации контроля принудительного исполнения Управления принудительного исполнения Главного управления юстиции Брестского облисполкома Ольга Ивановна Крагель. Позвонить можно по телефону 8016-2-30-16-15. В музеях и на экскурсиях по территории Брестской крепости с начала года побывали более 200 тысяч туристов. Это не только белорусы и россияне. В мемориальном комплексе приняли граждан около 30 стран мира из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Наша цель, чтобы во всем мире чтили память и знали о том, что решающий вклад в победу внес Советский Союз, не умаляя вклада других стран антигитлеровской коалиции. Рассказываем правду о подвиге защитников Брестской крепости, рассказал директор мемориального комплекса, член Совета Республики Александр Каркатадзе. До начала летней оздоровительной кампании остаются считанные дни. Пока школьники ждут каникул, специалисты завершают подготовку детских лагерей к приему отдыхающих. Под особым контролем профсоюзов безопасности и условия пребывания детей. Одной из точек профсоюзного мониторинга стал детский оздоровительный лагерь «Дубок» в Пружанском районе. Его готовность к приему первой смены оценил технический инспектор труда Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребкооперации и предпринимательства Михаил Пузан. В ходе мониторинга специалисты обследовали территорию лагеря, уделив особое внимание спортивным и игровым площадкам. Профсоюзный инспектор изучил техническую документацию, акты испытаний конструкций и проверил фактическое состояние оборудования. С 28 мая по 19 июля в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра будет проходить выставка по мотивам произведений русского поэта Александра Сергеевича Пушкина «Лукоморье. Движущиеся и говорящие восковые фигуры». Впервые в Бресте будут представлены герои пушкинских сказок и былин, которые оживают и разговаривают с посетителями, движутся и создают полный эффект присутствия. Посетители выставки не просто увидят знакомых персонажей, но и смогут стать частью интерактивных зон и сами войти в любимую сказку. Режим работы выставочного зала с 11 до 19 часов. Выходные дни – понедельник, вторник. Старинный весенне-летний обряд вождения куста 31 мая проведут в агрогородке Хмелево Жабинковского района. Этот обряд проводится в период Троицы. Для главной роли выбирают молодую и красивую девушку. Ее украшают ветвями, чаще всего клена и большим венком. В сопровождении баяниста и исполнителей местных песен девушка обходит дворы, желая хозяевам здоровья и достатка. А они по традиции встречают гостей и благодарят за добрые пожелания, одаривают салом, хлебом или деньгами. Считалось, что если двор обойдут стороной, но и то благополучие может миновать семью. Начало мероприятия в 14 часов. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29 324 66 66. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе музыкальное утро. 9.10 студийные показывают. Друзья мои, ну что, у нас на старте третий час прямого эфира здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. И всем огромный родинный привет, кто долетел до работы, не попадая в пробки. Друзья мои, у каждого из вас есть возможность стать, да, нашим внештатным дорожным корреспондентом. Сообщайте, что на дорогах города Бреста происходит, что на дорогах ваших городов, населенных пунктов происходит в первом регионе. Мы обязательно эту информацию до сведения будем доводить нашим радиослушателям. Возможно, где-то дорожники работают, укладывают асфальт, и вы попали в затор. Где это происходит? Расскажите. 33-код 3-9-9-0-0-11. А может быть, вы видите красивого регулировщика, который действительно вместо светофора. Хотя нет, это светофоры вместо регулировщиков, вероятнее будет так. Сказать, да, неработающий светофор зачастую действительно заставляет наших водителей нервничать, потому как только ты увидишь регулировщика, начинаешь тут же вспоминать, так, а что означает его движение? Ага, так, мини-стресс у водителей происходит. Друзья мои, да, обратная связь, 33-код 3-9-9-0-0-11. Мы движемся под музыку, мы начинаем новый рабочий день под музыку, мы мечтаем под музыку и строим новые планы на эту маленькую новую жизнь под названием четверг, тоже под музыку. А почему-то, потому что музыка, друзья мои, мощный инструмент, который может как повысить вашу продуктивность, так и ухудшить вашу концентрацию. Между прочим, эффект зависит от громкости звука. Вы это знали? Вашего отношения к прослушиванию треку, а также от того, насколько сложно, ну или какую творческую задачу вы перед собой сейчас ставите и выполняете в том числе. Монотонная работа. Ритмичные треки спасают от скуки, когда вдруг у вас работа монотонная и создают все-таки темп и снижают стресс во время рутинных механических задач. Поэтому зачастую люди действительно в офисе, занимаясь бумажной работой, сконцентрированы при этом, да, слушают какую-то такую динамичную музыку, дабы совсем не стать меланхоликом. Ну а если вы хотите, чтобы в вашей жизни, работе была сегодня мотивация, тогда любимая музыка стимулирует выработку дофамина, скажу я вам, и это, конечно, улучшает настроение, добавляет энергии для выполнения сложных, а может быть, не совсем таких приятненьких дел, друзья мои. А еще инструментальные композиции, вы же знаете, да, и звуки природы, например, помогают абстрагироваться от внешнего шума. Например, в офисе зачастую он бывает и, конечно, настраивают на креативный лад, друзья мои. Ну, а если вам нужно писать какой-то код, либо анализировать данные, или писать сложный текст, тогда треки со словами перегружают ваш мозг, они конкурируют за те же ресурсы, что и ваша рабочая память. Поэтому выбирайте музыку под ваши дела, под ваше настроение. Ну и помните о том, что другие, в общем-то, мысли, чтобы как-то так вот, знаете ли, задачу не переложить с одного формата на другой, пусть вас не беспокоит. Ну и помните, куда бы вы ни направлялись, мы звучим для вас. Здесь Юля Майская. Привет!
0: Знай наших!

0: Реклама.
1: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио «Брест».

0: за горами лето, лето, лето. Да, друзья мои, сегодня календарь еще показывает нам весеннюю дату 28 мая. Но, друзья, день защиты детей, вот он уже на подходе. Ну и, знаете ли, мне мой ребенок задал такой вопрос относительно, а чего ты мне будешь дарить? Я сказала, сказочную жизнь. У меня спросили, разве это подарок? Так вот, наши дети действительно воспринимают подарок так. Это то, что можно подержать в руках, это то, что можно скушать, это то, чему можно удивиться. Друзья мои, и вы не поверите, все, чему можно удивиться, вкусно скушать и, безусловно, подержать в руках, а еще, может быть, через то, что подержать в руках и музыку послушать, друзья мои, все это можно у нас выиграть в рамках акции, которую мы запланировали. И она стартовала здесь, на Радио Брест. Детство! Самое, что ни на есть лучшее ко Дню защиты детей. Стартовала акция, мы ее запустили. Детство на Радио Брест. Заходите в наш Инстаграм, если вы еще не там. Радио, нижнее, подчеркивание, Брест. Все просто, друзья мои, ваш ребенок рисует рисунок. Вы присылаете его шедевр нам в директ, ну а мы дарим подарки от наших партнеров. Да, и подробности там. Если вы еще на нас не подписаны, сделайте это. Радио, нижнее, подчеркивание, Брест. Ну и прислать рисунок, кстати, своего ребенка, шедевральные, можно до 31 мая включительно. Один ребенок, один рисунок с указанием имени и возраста. Ну, условия просты. На детском шедевре могут быть изображены мамы, папы, бабушки, дедушки, даже, возможно, сосед, уж не знаю, любимые питомцы, морские звезды и дельфины. И самое главное, обязательно в наушниках, друзья мои. В общем, фантазия ваших детей, она приветствуется. Ну а мы, команда Радио Брест, подведем итоги нашей акции «Детство на Радио Брест» уже 1 июня. И в День защиты детей объявим победителей. Подарков много. Какие именно? Все подробности в Инстаграм. Заходите, жду вас там. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Ну и рисунки мы тоже ждем. Всей командой Радио Брест периодически просматриваем наш директ и смотрим, что пришло. А рисунков там уже поднакопилось. Возможно, шедевр вашего ребенка будет следующим. Ждем.
1: Наша музыка.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, а вот во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области сегодня составит от 13 до 18 градусов тепла. В Барановичах 13-15, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18 градусов.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Заметили, как при прослушивании любимой композиции поднимается настроение, как становится хорошо и мир вокруг становится светлее, правда? Дорогие люди, здесь заряжен наш плейлист только самой классной музыки, которая будет оставлять приятнейший отпечаток на старте нового дня для каждого из вас. А вот сообщение прилетело от Сергея. И, кстати, обратная связь от вас на протяжении целого эфира до 11 утра приветствуется. Да, если хотите стать частью эфира, тогда в рамках народной переклички присылайте сообщение, как зовут, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро». Да и передайте привет всем тем, кто вас окружает прямо сейчас. 33-код-399-0011. Сергей, я возвращаюсь к вам. И вот что Сереж пишет. Поздравьте мою жену с днем пограничной службы. Доброе утро. Сереж, конечно, поздравляем вашу суженую, ряженую, красивую супругу с днем пограничников. Да-да-да. Вы только не написали, как жену зовут, а так, конечно, от души. Да, ведь у нас работают, и, конечно же, в погранслужбах женщины, белорусские красивые женщины, которые так или иначе могут совмещать службу в органах с семьей, с воспитанием детей и еще с массу разных полезных увлечений. Вот так вот, друзья мои. Поэтому ваши супруги, привет, поздравляем от души. А еще хорошо, друзья мои, когда действительно эти поздравления, которые летят, они искренние. Бывают же в окружении такие люди, которые говорят: поздравляю, поздравляю, вы такие молодцы, а сами совершенно другие эмоции при этом испытывают. И после общения с такими людьми ты начинаешь чувствовать себя как-то, знаете ли, не айс, как-то не совсем хорошо. Бывали такие у вас ощущения? И если в окружении такие люди, сейчас кто-то скажет, что да, бывали такие люди, ну, их, между прочим, называют-то как? Не иначе, как энергетические вампиры. А, между прочим, 4 типа людей, после которых вы чувствуете опустошение, уже вычислены и выведены на чистую воду. Вообще, после разговора, согласитесь, с некоторыми людьми мы чувствуем себя такими выжатыми, как лимон, да? Голова раскалывается, настроение падает, хочется просто прилечь. Это, друзья мои, не магия. Психологи на самом деле выделяют 4 типа личностей, которые питаются вашей энергией. Их не надо бояться, их надо распознать, уверяют они нас. Ну и на старте нового рабочего дня, когда энергия есть, не хочется ее тратить на кого-то, а исключительно свой ресурс направить на работу. И вы абсолютно правы, я вас в этом поддерживаю. Так вот, первый тип выделили психологи – вечная жертва. Им вечно плохо, этим людям, эти, которые энергетические вампиры. У них всех проблемы, у них тоже виноваты все вокруг. Они не ищут решения, им нужно, чтобы их просто жалели. Вот и все. Дальше второй тип – это агрессор. Он провоцирует вас на ссору, критикует, обесценивает, и вы начинаете оправдываться, злиться. Он подпитывается вашими эмоциями. Вот такие тоже люди есть. Ну и третий тип – это манипулятор, помощник. Он, знаете ли, называет заботу тоже своим делом, делает вам одолжение, за которое вы должны потом. Вы чувствуете себя обязанным, тратите силы на отработку долга. В общем, такая себе история. Друзья мои, распознайте этих людей, будьте счастливыми. Ну и, конечно же, пусть все будет хорошо.

0: Реклама. Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: работу работай.
1: Именно так, работа, работа, и потому как 9.49, и делай это, знаешь ли, с любопытством, с интересом, и никак не по-другому, друзья мои. Да, сегодня в рубрике «Работа, работа», напомню, расскажу и, конечно же, возможно, кого-то очень даже удивлю. Самые необычные профессии мира порой заставляют улыбнуться, правда? И, наверное, вы это делали периодически, когда слышали с моих уст о том, что существуют разные профессии. Ну вот, например, ну что это за забавная специальность такая, а? Определение пола у цыплят. Хотя она, между прочим, важна в животноводческой отрасли, чтобы рассортировать молодняк. Профессия вместе с тем требует знаний птицеводства, умения сосредотачиваться на работе и ловко ее выполнять. Ну что, уже не так смешно, да? Может быть, какое-то даже и уважение у вас появилось к данной специальности, друзья мои, профессии. Но вообще в мире существует огромное количество профессий, о которых многие люди никогда не слышали. Некоторые из них могут и показаться бессмысленными, даже, может быть, безумными, но на самом-то деле они приносят немало пользы, друзья мои, да. А вот, например, просмотрщик сериалов. О, сейчас кто-то скажет, слушайте, ну это моя мечта, я готов бесплатно работать на такой работе. Но некоторые сервисы действительно платят пользователям за просмотр сериалов. В конце они анализируют содержание, готовят описание к фильму, эти самые просмотрщики сериалов. И опыт работы в медиакомпании, в общем-то, не менее 2 лет очень даже должен быть. Он не просто приветствуется, он по умолчанию должен быть. Ну, как у вас с опытом работы в данном случае в этой профессии? А никак? Ну, тогда продолжайте заниматься своими обязанностями, друзья мои, прямо сейчас. Слушайте, есть уникальная еще такая вот профессия — сценарист роботов-собеседников. Мы все говорим о том, что искусственный интеллект, роботы, да и не присущи эмоции человеческие, поэтому им никогда не заменить нас, людей, роботом, в смысле. Так вот, знаете ли, сценаристы роботов-собеседников вот что делают на своей работе. Это эксперты, они там занимаются вот чем. Они пишут фразы, эмоции придумывают и продумывают при этом логику реплик для чат-ботов и голосовых помощников, да, там нейросетей и так далее, и так далее. Представляете? Вот, ясно. Я-то думала, что действительно наши эмоции человеческие, живые, останутся при нас. Но если такой живой человек, как мы с вами, для роботов-собеседников уже пишет какие-то фразочки и придумывает эмоции для роботов, основываясь на наших человеческих, то кто его знает, к чему это все дело приведет? Ой, друзья мои, в общем, я знаю одно точно, что в каждом временном отрезке в истории есть что-то очень даже положительное. Да, мир не стоит на месте, технологии развиваются, и, в общем-то, мы должны быть в трендах и в понимании того, что происходит вокруг нас. Ну, кто его знает, может быть, у вас появится в скором времени подруга Таня, например. Да, робот, подруга Таня, и вам будет с ней очень даже комфортно общаться. Но все равно я считаю, что человеческое общение — самые настоящие, самые искренние, честные улыбки с уст коллег ни один робот не заменит.
0: Работу работай.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником – Днем пограничника. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Президент обратил внимание, что за годы независимости в Беларуси создана высокопрофессиональная пограничная служба. Опираясь на традиции и опыт ветеранов, современные пограничники умело применяют новейшие технологии в сфере безопасности, надежно противодействуют всем попыткам дестабилизировать ситуацию на границах страны, констатировал Александр Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и народ этой страны с Днем независимости. Александр Лукашенко подтвердил твердую заинтересованность Минска в продвижении стратегического белорусско-азербайджанского партнерства. Убежден, что наши регулярные встречи, активный доверительный диалог, а также системная работа, осуществляемая на разных уровнях, будут неизменно способствовать успешной реализации текущих проектов и формированию новых двусторонних инициатив, подчеркнул белорусский лидер.
0: Новости.
1: К другим событиям. Брест сегодня и завтра примет вторую международную межпартийную конференцию «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке». Мероприятие объединит представителей 16 стран. На конференции обсудят актуальные темы. Участники поделятся экспертными мнениями, в частности, в вопросах укрепления суверенитета, регионального партнерства, развития международных отношений, роли политических партий и общественных движений, формирование интернациональных коалиций для защиты общих интересов. Программа конференции предусматривает также подписание международных договоров. Иностранные гости посетят деревни будущего в Брестском и Каменецком районах. Они побывают на предприятиях в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» в Национальном парке «Беловежская пуща». В ГАИ УВД Брестского облисполкома сообщили, что в связи с окончанием учебного года и для предупреждения аварий с участием детей по 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Во время республиканского мероприятия водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар. За невыполнение предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 3 базовых величин. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18.

0: Радио Брест.
1: Всем привет, привет! Город Брест, первый регион. Вам на старте этого нового дня хочу пожелать, чтобы обязательно сегодня все свершилось, друзья мои. Ну и обязательно, чтобы этот день, 28 мая, вошел в вашу такую историю в вашей жизни, как день удачный, как день перспективный, как день, который богат на какие-то знакомства, результативные и с продолжением. Очень хочется, чтобы это было так. Ну и помните, надеяться на этот день сегодняшний, на мои пожелания можно, но при этом самим плашать ни в коем случае нельзя. Поэтому, друзья, мы засучили с вами вместе рукава и начинаем работать. А кто-то уже и продолжает это делать, потому как не первый час у микрофона. Это я сейчас сама себя имею в виду. Здесь Юля Майская, друзья мои. И я рада каждому из вас. И спасибо, что на старте дня, да, составляете мне невероятно крутейшую компанию, дорогие люди. Ну, а коль вас тут много собралось, самое время вам напомнить еще много-много раз. И вот это эх, много-много раз. Ну, а когда информация для вас, когда подарки для вас и ваших детей, напоминать много раз мне доставляет исключительное удовольствие. Друзья, ну что, до Дня защиты детей рукой подать, правда? Давайте посмотрим, календарь открою, ведь это уже следующий понедельник, 1 июня. Так вот, давайте все-таки отметим День защиты детей вместе. Мы запустили акцию детства на Радио Брест и приглашаем поучаствовать в ней ваших детей, друзья мои. Все очень просто. Ваш ребенок рисует рисунок. Вы присылаете его шедевр нам в директ, ну а мы дарим подарки от наших партнеров. Подробности все-все у нас в Инстаграм на нашей странице радио _Брест. Заходите, подписывайтесь, потому что подписка – это одно из главных условий. А условия следующие. Ну, как я сказала, абсолютно ничего сложного. Быть подписанным на нашу страницу, прислать рисунок своего ребенка до 31 мая, включительно нам в директ. Один ребенок, один рисунок с указанием имени и возраста. Условия следующие. На детском шедевре могут быть изображены и мама, и папа, и бабушки, и дедушки любимые, и друзья, конечно же, и одноклассники, и любимые питомцы тоже, и даже морские звезды, да, друзья мои. И обязательно в наушниках. Вот это такая отличительная черта нашей акции. Фантазия ваших детей, конечно, приветствуется. Они у вас талантливые, я-то точно знаю. А вот подведение итогов мы определим рисунки лучшие и креативные целой командой Радио Брест уже 1 июня в День защиты детей и объявим победителей. А их будет много, потому что подарков у нас тоже много, друзья мои. И, конечно же, Бремар. Именно они подарят вашему ребенку большую сумку холодильник с мороженым. И берестейский пекарь порадует ваших детей большим пакетом с печеньем, пряниками и всякими вкуснастями. Фармацевтическое предприятие «Экзон» порадует корзинкой здоровья, наполненной гематогеном, сиропами и всем тем, что любят ваши дети, а может быть даже и вы. Протовары тоже подарят корзину вкусностей для ваших детей. Это еще не все. Брестская фабрика сувениров порадует сертификатом на 2 персоны, друзья мои, на мастер-класс и 3 сертификата на 1 услугу от квест Крум Мистик Клауд на проведение детского праздника.

0: Пробка. Радио Брест.
1: Ну почему же точка? Если в своем песенном исполнении Карина Ерофеева поставила эту самую кропку, красивую белорусскую кропку, то я продолжу ставить эти маленькие кропочки, и получится у нас с вами, что а продолжение-то следует. Да, продолжение нашей жизни следует в этом новом дне. 28 мая календарь показывает, друзья мои. И мы на старте новых впечатлений, новых эмоций, новых знакомств, новой музыки и, конечно же, новых невероятных встреч. Этого я вам желаю от чистого сердца. Я очень надеюсь, что вы, встретившись со мной ранним утром, продолжаете двигаться в ритм нашим трекам на протяжении этих часов. Здесь Юля Майская, до 11 утра я в вашей компании, друзья мои. И для вас я уже запустила пост-опрос в нашей официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Знаете ли, стало мне жутко интересно. Лето не за горами, а значит, звездное небо, красивое, летнее. Да, ему быть. И вот будут падать звезды, мы будем загадывать желания. Или все же нет? Я решила поинтересоваться у вас, уважаемые люди. А вы еще загадываете желание на падающую звезду? Есть такое? Либо это все пережитки вашего детства, и больше это не работает. Либо еще в детстве вы убедились, что желания не исполняются, и, собственно, перестали загадывать это самое желание на падающую звезду. А может быть, продолжаете это делать. Расскажите об этом. Заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте и проголосуйте за ответ либо да, либо нет. На вопрос следующий. А вы еще загадываете желание на падающую звезду? Интересно мне, правда? Вообще, загадывать желание по возрасту — это такая популярная праздничная, знаете ли, традиция во многих странах. Есть такое вот правило 12 минут во многих странах, что если вдруг желание

А может быть, вы и сами следуете этой традиции по-прежнему. Вы еще загадываете желание на падающую звезду? Расскажите. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Пост запущен, жду вас там. Ну и высказывайтесь на эту тему на студийный Viber 33 код 399-0011. Жду обратной связи.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, а в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 13 до 18 градусов тепла. В Барановичах 13-15, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18 со знаком плюс.
2: Реклама.
3: Чего так напрягаемся?
4: Зачем тратить столько времени?
5: Зачем куда-то ехать?
6: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
8: Ты что это сделал?
9: Снял наличные без комиссии.
8: А так можно было?
9: А знаешь... Можно снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
10: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Слушай наших.

0: Радио.
1: А помните ли вы свой уикенд, дорогие друзья? Да, свои выходные, может быть, свой отпуск, который проводили. А ведь любое путешествие вами запланированное так или иначе начинается, да, с вокзала чаще всего, друзья мои. И сегодня, вы знаете, вот в этот момент хочется вот выделить и уделить время и особое внимание нашему железнодорожному вокзалу Брестскому, невероятно красивейшему, да. Сегодня вокзал станции Брест-Центральный входит в число памятников архитектуры нашей страны, является действующим музеем мрамора под открытым небом, потому как уникальное сооружение здания вокзала гармонично вписывается в стиль современного и любимого Бреста, не так ли, дорогие друзья? Лично для меня невероятное удовольствие, ну да, вызывает путешествие именно на, знаете ли, поездах. А посадка на поезда начинается, как правило, у меня до, да, железнодорожного вокзала. Друзья мои, но если вы не знали, тогда я вам всем подскажу и с большой радостью поделюсь информацией. 28 мая на календаре. Да, для нашего города не просто дата, и День пограничника отмечается у нас и в Беларуси, и в Бресте, в том числе. Мероприятие проходит уже, вот Площадь Ленина, я сегодня рассказывала вам об этом, а еще 28 мая особенная дата для Бреста, потому как именно в этот день, в далеком 1886 году, состоялось торжественное открытие нового каменного здания вокзала станции Брест-Центральный, на котором присутствовал тогда еще сам император Александр III, дорогие друзья. Ну и, конечно, изначально вокзал строился всего 3 года и стал одним из самых красивых и передовых в Российской империи. Но сегодня это действующий, я бы сказала, да, музей мрамора под открытым небом. В отделке были использованы. Дело в том, что натуральный гранит из разных видов мрамора. А вот, друзья мои, массивные 41-метровые шпили, вот этот знаменитый наш с пятиконечной звездой, венчает центральную часть здания нашего железнодорожного вокзала, выполненного в стиле такого монументального сталинского ампира. Невероятно красиво, невозможно взгляд просто оторвать. А вообще, с момента основания Брестского железнодорожного вокзала его посещали, друзья мои, и русские, и европейские монархи, главы правительств абсолютно разных стран и, конечно, высокопоставленные гости, знаменитые писатели, артисты, скульпторы, космонавты, что уж тут говорить. Поэтому, если вы сегодня для себя выберете, правда, вот такую прогулку нестандартную по нашему Брестскому железнодорожному вокзалу, это будет невероятно круто, потому что именно в этот день, друзья мои, нашему вокзалу, да, вот день рождения, да, невероятно крутая дата. В общем, что я вам еще хотела напомнить. Если вы до сих пор, может быть, сели на посадку, едете в железнодорожном транспорте, это круто, и слушайте нас посредством онлайн-вещания radiobrest.fm.by. Это тоже очень здорово. А еще зайдите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Я там запустила пост-опрос и спрашиваю вас сегодня, друзья мои, а вы еще загадываете желание на падающую звезду? Возможно, о предстоящем отпуске. Бывает такое у вас? Заходите, расскажите и оставьте свой голос за вариант ответа, который я оставила.
0: «Радио Брест».

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Много всего мы с вами сегодня обсудили, дорогие люди, порадовали старту нового дня и отметили уже самое утро, в хорошем смысле этого слова, огромное количество праздников и, конечно, упомянули тех, благодаря которым сегодня нам спокойно спать, сегодня нам очень комфортно жить, потому что знаем, что мы так или иначе под защитой. День пограничника сегодня отмечается, и всем, кто слушает нас, пограничники, вам большой огромный привет, а если в вашем окружении, возможно, ваши родные и близкие работают непосредственно, занимаются этой профессией, служат, тогда им тоже большой привет и поздравления с праздником от души, конечно же. Сегодня, конечно же, и упомянули, друзья мои, что железнодорожный вокзал станции Брест-Центральный отмечает свой юбилей. Это тоже важно. Насыщенный, потрясающий, красивый день. А еще сегодня я запустила пост-опрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте в рамках этого интерактивного часа и интересуюсь, друзья мои, у вас. А вы еще загадываете желание на падающую звезду. А прямо сейчас я уже готова подвести итоги нашего поста-опроса. Друзья мои, обновляю нашу страницу. И вот что я вижу. Ну что, пока 100% голосов ваших, а далее варианту ответу «да». Да, вы еще, уважаемые люди, загадываете желание на падающую звезду, и это невероятно здорово и круто. Нет ничего лучше, чем верить в свое желание, правда? Верить в его исполнение. А почему бы и нет? Это отвлекает от рутинных мыслей, правда, и делает твою жизнь, ну, какой-то немножечко такой сказочной, да. Если кто-то встретится мне на пути, кто будет переубеждать меня в том, что чуду в жизни места нет, о, разговор у нас с ним затянется на очень-очень долго. И почему-то мне кажется, что я обязательно человека не только смогу переубедить, но, может быть, и вместе мы загадаем с ним какое-нибудь желание. Ну, а сейчас каждому из вас хочу сказать огромное спасибо за то, что старт этого дня вы подарили возможность встретить в вашей компании. Уважаемые дорогие радиослушатели, я еще раз напомню, что мы запустили акцию ко дню защиты детей детства на радио Брест. Огромное количество подарков подготовили для ваших детей. От вкусностей до полезностей. Что именно? Заходите на наш, конечно же, в наш инстаграм radio_Брест и увидите сами. Там и все условия мы тоже вам написали и о них рассказали. Самое главное, должно лечь в основу акции, это рисунки ваших детей, друзья мои. Можно рисовать кого угодно, а самое главное, в наушниках, вот так вот. Так что обязательно всем маркеры, фломастеры, цветные карандаши в руки всем деткам, которые уже просто вот мечтают о летних каникулах и книги сдали в школах. Обязательно пусть займутся творчеством и получат на старте лета 2026 года подарки. Нет ничего круче, чем начинать лето с подарков, правда? Но вспомните себя, мы же тоже были детьми, это было очень здорово. Здесь была Юля Майская. Всем спасибо за компанию, услышимся, пока-пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и пятом Евразийском экономическом форуме. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В Астане глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого ЕАЭС в глобальной цифровой гонке – ставка на искусственный интеллект. Александру Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, приведет примеры отечественного опыта в этой сфере. Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которая состоится завтра, включает около двух десятков вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами Евразийского экономического совета, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Эфиопии Тайи Ацки-Селасия, премьер-министра Абия Ахмеда и граждан этой страны с днем установления мира и демократии. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси считает Эфиопию своим надежным партнером на африканском континенте и высоко ценит отношения взаимного уважения и доверия, которые исторически сложились между двумя странами.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Ганцевичах завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Строительно-монтажные работы находятся на финальной стадии. Ведется внутренняя отделка, закуплена и подготовлена к установке оборудования. Скоро здесь можно будет заниматься плаванием, а также игровыми видами спорта – мини-футболом, волейболом, баскетболом и теннисом. В комплексе предусмотрены большой спортивный зал, две чаши бассейна, большая и малая, тренажерный зал и оздоровительные зоны, финская сауна и турецкая баня. Объект будет адаптирован и для людей с ослабленным здоровьем. На базе комплекса откроют новое отделение по плаванию детско-юношеской спортивной школы Ганцевичского райисполкома. Здесь будут проходить учебно-тренировочные занятия, а также реализовываться на платной основе услуги оздоровительного плавания, тренажерного зала и парильной для населения. 30 мая в 19 часов в археологическом музее Бересте в рамках международной акции «Ночь музеев» состоится традиционная берестейская маевка. В программе реконструкция средневекового лагеря, мастер-классы по изготовлению кожаных изделий и клепанных кольчуг, мастер-классы по стрельбе из лука. Гостей ждут показательные выступления клубов исторической реконструкции, выступления музыкальных коллективов, фаер-шоу и другое. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
0: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: Полдень. С новостями Ивановского района. Арина Ермакова. Здравствуйте. Региональный педагогический форум «Ступени роста» прошел в Иваново. В нем приняли участие делегации из Брестского музыкального колледжа, Пинского колледжа искусств, учителя учреждений дополнительного образования из Пинского, Брестского, Лунинецкого, Столинского, Драгичинского районов. Знакомство с Ивановской землей для них началось с посещения ландшафтно-культурного парка «Лабиринт времени». Далее гости посетили экспозицию «Галереи славы известных земляков». Не менее увлекательной оказалась экскурсия в Ивановскую детскую школу декоративно-прикладного творчества с презентацией направлений деятельности учреждения. В рамках мероприятия коллективы государственных учреждений дополнительного образования района представили свои творческие визитки. Финальным аккордом встречи стал творческий проект «Музыка на все времена». В Сочи состоялся 35-й юбилейный международный форум пива. В крупнейшем отраслевом событии пивоваренной и безалкогольной индустрии принимали участие представители открытого акционерного общества «Белсолод». Форум традиционно стал не только выставочной площадкой, но и профессиональной коммуникационной средой. Обсуждались ключевые вопросы развития отрасли, импортозамещение, сырьевая база, цифровизация производств, маркировка, экспортный потенциал, современные технологии производства, маркетинг и развитие потребительского рынка. По итогам конкурсной программы солоды ивановского производителя удостоены золотых медалей. Полученные результаты – это общий успех команды открытого акционерного общества «Белсолод». Ежегодно в системе потребительской кооперации Брестской области подводятся итоги соревнования по результатам финансово-хозяйственной деятельности за минувший сезон. В этом году также озвучены его результаты. Среди награжденных есть и представители Ивановского райпо. Дипломом победителя соревнования среди продавцов и коллективов торговых объектов потребительской кооперации Брестской области награжден магазин «Родный кут» Ивановского райпо в агрогородке Псыщево, который возглавляет Зоя Псыщаница. Победителями соревнования стали также магазин номер 11 в Иваново и продавец автомагазина номер 1 Наталья Кириченко.
0: Новости.
2: В детском саду номер 6 Иваново созданы прекрасные условия для пребывания детей. Учреждение открылось в октябре 2013 года. В данный момент сад посещает 165 детей в возрасте от 2 до 7 лет, функционируют 10 групп. Сад полностью укомплектован как педагогическим, так и техническим персоналом, который работает как единое целое. В рамках конкурса «Безопасное детство» коллектив педагогов разработал огромное количество разнообразных пособий, игр и плакатов, результатом чего стало оформление уникальной комнаты безопасности. Это позволяет в любое удобное время проводить занятия с воспитанниками по различным аспектам обучения, основам жизнедеятельности. Детский сад номер 6 предлагает воспитанникам множество возможностей для развития. Есть мини-планетарий, во дворе работает метеостанция. Но настоящей жемчужиной является собственный бассейн. В Махровском сельсовете прошла патриотическая акция, которая объединила поколения. В одном строю историческим маршрутом прошли учащиеся Махровской школы, которая с 2022 года носит статус «Школа мира». Руководство сельсполкома, военнослужащие погранзаставы Махро и ветераны органов пограничной службы Республики Беларусь. Первой точкой памятного марафона стало урочище «Трибун» в Драгичинском районе, где состоялся открытый урок мужества. Далее участники акции собрались у братской могилы в деревне Махро, где покоятся советские воины. Присутствующие почтили память защитников Отечества минутой молчания и возложили цветы. Детская хореографическая школа искусств представила зрителям свой отчетный концерт под названием «Алиса в школе чудес». В нашем концерте приняли участие более 260 учеников всех возрастов, рассказала директор учреждения Елена Старовойтова. «Мы проделали огромную работу по подбору репертуара, пошиву костюмов и постановке номеров, за что огромное спасибо нашим специалистам. Особым моментом мероприятия стало вручение свидетельств о дополнительном образовании 40 выпускникам». Второй год подряд Ивановщина принимает юных кикбоксеров в рамках областного турнира «Юниор Кикфайтер Кап», организованного Центром единоборств «Торнадо». Соревнования, прошедшие в спортивном комплексе «Импульс», привлекли рекордное число участников – более 130 человек. Помимо хозяев, за победу боролись бойцы из Драгичинского, Кобринского, Пинского районов и города Бреста. Всего было разыграно свыше 20 комплектов наград. Триумфаторы соревнований отмечены дипломами, медалями, кубками и сладкими подарками от организаторов. В Ивановском районе активно проходит цикл турниров по мини-футболу «Кожаный мяч». На прошлой неделе за победу в престижном соревновании сразились девочки 2015-2017 годов рождения. В ходе очных противостояний юные футболистки из 5 учреждений образования района продемонстрировали высокий уровень командной игры, сочетая технику, слаженность и стремление к победе. Лучше всего это получилось у девочек из Мотельской средней школы номер 1, которые и заняли первое место. Серебро досталось спортсменкам средней школы номер 3 Иванова, а бронза представителям Дружиловичской средней школы. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее новости компании и прогноз погоды. С 29 по 31 мая у веломагазине «Твой велик» акция «Подяка за знаку». Ходовая знака «Вушня» по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите денник. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефоне 780-31-31. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, в Барановичах 13-15, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18.

Можно весело и задорно попевать, безусловно, момент из этой песни, где поется ла-ла-ла-ла-ла, 28-й день мая. По-прежнему весна. Продолжается на волнах Радио Брест. Ну и хорошее настроение в такт музыки, звучащее на волнах Радио Брест, продолжается литься из Радио Брест приемников. Да, это чистая правда. Присоединяйтесь к нам, и настроение ваше также должно улучшиться. 28-й день, а это значит, что еще немного. Буквально 4 денечка, и вместе с вами будем встречать лето. Ну а пока продолжаем. Продолжаем делиться новостями. Безусловно, узнавать о погоде. Много интересной информации из выпусков новостей также ожидает нас впереди. Я все это почему тут прервался на секундочку? А все потому, что порывистый ветер ворвался к нам в студию, да, буквально сквозь окошки. Да, поэтому если вдруг вы находитесь на улице и не взяли с собой какие-то тяжелые предметы, возвращайтесь обратно. Берите их в руки и вместе с ними тогда уже отправляйтесь на покорение этого дня. Ну а мы вместе с вами прямо сейчас еще и загадаем желание. 12:12 на наших больших студийных часах. Это самое время сделать и загадать, и подумать о чем-то прекрасном, о том, чего вам, возможно, не хватает в жизни, или о том, о чем вы давным-давно мечтаете. Пускай все желания исполняются, ну и вместе с вами продолжайте этот день. Много музыки, как я уже говорил, хороших новостей помогут вам поддержать градус настроения, поэтому будьте рядом.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Пришло время поговорить о событиях этого дня, о праздниках, которые мы отмечаем вместе с вами именно в этот майский роскошный день. Ну, например, знали ли вы, что 28 мая празднует день рождения известная певица Кайли Миноу? А в 27 году впервые появились советские конверты с напечатанными на них марками, и именно эти конверты поступили в продажу. В 57 году в США была основана Национальная академическая грамзаписи, которая вручает Грэмми. Ну, 28 мая вообще на самом деле отмечается много событий и праздников, и День пограничника, а также день рождения майонеза, международный или даже больше всемирный день брюнеток. День хорошего настроения, а также День лепестковой вьюги. Поздравляем всех с гастрономическим праздником. Отмечается День грудинки. Именины сегодня у Дмитрия, Пахомия и Макара. Нужно сказать, что не очень-то и большой список этих именинников, но, тем не менее, он и есть, он имеется. Если вдруг в вашей жизни присутствуют вышеизложенные, тогда обязательно их поздравьте. 28-й майский день вместе с вами продолжается. На волнах радио Брест далее звучит музыка для хорошего вашего настроения. А в середине этого часа еще немного информации о погоде на сегодняшний день. Не пропустите.

0: Погода.
1: Итак, о погоде на сегодняшний день, 28 майский день. Ну, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. На Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Северо-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Во многих районах порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Будьте аккуратны. Температура воздуха в Барановичах сегодня 13-15, в Пинске 15-17 градусов. В Бресте сегодня до 18 градусов тепла.
2: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
1: Еще немного коммерческой информации. Мы открылись. Самая уютная паноптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите. Брест. Бульвар Космонавтов, 116. Паноптика. Всегда отличный выбор.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

Ну, как уверяет Мария Крамбрери, миром правят те, кто хотят веселиться. Ну, а однако следующая история, она уж точно не про веселье. Она о том, что даже известные и обеспеченные люди не застрахованы от обмана при сделках с недвижимостью. Ну, речь идет про саму Марию Крамбрери. Она стала жертвой дорогостоящего обмана при обустройстве своей новой квартиры. Певица, купившая апартаменты в мае, решила приобрести у предыдущей владелицы роскошный кухонный гарнитур. Вот, сделка оказалась выгодной. Мари перевела предоплату на карту, затем отдала еще много-много денег наличными под расписку, рассчитывая получить мебель уже в самое ближайшее время, ну, после завершения ремонта. Однако вместо обещанной кухни певица столкнулась с чередой бесконечных переносов, отговорок, ну и прочих неудобных и неприятных моментов. В общем, дело закончилось судом, ну а вообще, да, придется заказывать новую кухню, мошеннику отвечать перед законом. Как говорится, доверяй, но проверяй, особенно когда речь идет о крупных суммах и наличных расчетах. Дорогие друзья, но у нас же тут все бесплатно, да, абсолютно точно можно сделать громче и оставаться вместе с нами всегда в курсе интересных актуальных новостей. Ну а пока та самая именинница. Говорили мы про то, что у Кали Минок сегодня день рождения, и вот она в эфире.

0: Реклама.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
4: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03». Более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03», западный обход. Город Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Выпускной от Никиты Белько только что на волнах радио Брест, 12 часов и 52 минуты. Но вспомни каждый свой выпускной, наверняка сможет. Это было совсем недавно. Вот я свой лично, ну, если честно, очень плохо помню, да. Но я помню, что у нас дождь был, мы когда ходили встречать рассвет, не увидели, собственно, сам рассвет, но увидели огромное количество мокрых или вымокших людей и их родителей. Что было на вашей выпускной? Были ли у вас вот эти вот роскошные ленты, где было написано «выпускник»? И, кстати, какова их судьба? Где они? Хранятся ли они до сих пор у вас, эти ленты? Возможно, где-то в шкафу у родителей они еще до сих пор остались вместе с тем самым выпускным костюмом. Ну, или выпускным платьем. Ну, это все, конечно же, история у каждого. Ну, а вот музыкальная история от Никиты Белько, я думаю, в самое сердечко попало еще и всем выпускникам этого года. Да, выпускники же становятся взрослыми, и каждый год мы видим, как вот очередная, так сказать, партия или волна тех самых выпускников здесь по городу будет очень красиво проходить. 12 числа, кстати, выпускные в городе Бресте. Ну и огромное количество праздничных мероприятий, безусловно, запланировано на это время. 12 часов 53 минуты. Вместе с вами будем продолжать сегодняшний день. Напомню вам, что сегодня уже 28 июнь, майский, почему июньский? Майский день, да, четверг. И только самое хорошее настроение пускай царит в том месте, где вы находитесь. Может быть, вы сейчас в автомобиле? Вам огромный привет. Может быть, вы даже не в городе Бресте, а в каком-то другом городе. Также вам огромный привет. И напишите нам, где вы нас слушаете. И самое главное, какое оно, то самое настроение четверга. Ну, а мы продолжаем. Музыка на волнах Радио Брест продолжает наполнять ваши сердца. И прямо сейчас та самая новинка от Мота.
1: Она там

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам второй международной межпартийной конференции. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства обратил внимание, что мероприятие организовано в год 85-летия начала Великой Отечественной войны в Бресте, у стен крепости героя, ставшей символом беспримерного мужества советского солдата в борьбе с фашизмом. Сегодня в обстановке милитаризации Запада, попыток переписывания истории и откровенного возрождения нацизма наш с вами долг не допустить, чтобы человечество вновь оказалось на арене военного противостояния, подчеркнул белорусский лидер. Брестская область и Вьетнам активизируют экономическое сотрудничество и намечают новые точки роста в торговле и кооперации. Об этом сообщили в пресс-службе Брестского облисполкома. Председатель облисполкома Петр Пархомчик провел официальную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Вьетнама в Беларуси Нгуэн Ван Чунгом. Главный акцент переговоров был сделан на масштабировании межрегиональных связей. Петр Пархомчик привел в пример успешное взаимодействие с вьетнамской провинцией Лакай. В частности, белорусские и вьетнамские регионы в нынешнем апреле подписали программу сотрудничества на 2026-2028 годы. Мы обсудили дальнейшее направление для взаимодействия, работу по возможному торгово-экономическому сотрудничеству. Договорились, что мы будем с ответным визитом в провинции Лакай, которая у нас была на форуме деловых контактов в апреле во второй декаде сентября. Будем формировать бизнес-миссию, рассказал заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко.
0: Новости.
1: К другим событиям. Комитетом госконтроля Брестской области в период с 1 по 5 июня с 9 до 13 и с 14 до 18 часов будет проводиться горячая линия по вопросам подготовки к уборке урожая сельхозкультур в хозяйствах области. Во время горячей линии можно сообщить сведения о негативных фактах подготовительной работы к проведению в этом году уборочной кампании в хозяйствах области. Обратиться на горячую линию и задать свой вопрос можно по телефонам 21 18 60. 21 18 80. Отмечайте День защиты детей вместе с Радио Брест. Присылайте рисунок вашего ребенка до 31 мая включительно и выигрывайте призы от партнеров акции. На детском шедевре могут быть изображены мамы и папы, бабушки и дедушки, друзья, любимые питомцы, обязательно в наушниках. Подробности в нашем инстаграм @radio_брест. И в завершении новости компаний. Внимание, Брест! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая теперь работает круглосуточно. Бульвар Космонавтов, 40. «Добрые леки» – искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by. С 29 по 31 мая у веломагазине «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Ходовая знака «Вушня» по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите денник. Подробности на сайте «Твой велик» кропкабай и по телефоне 780-31-31. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, днем 14-19. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16. В Пинске ночью 4-6, днем 15-17. В Бресте ночью 5-7, днем 17-19.

Обеденное время наступило, 13 часов и 10 минут, и в эту секундочку нужно вспомнить о том, что же у вас сегодня на обед. Это было взято из дому или, возможно, вы куда-то отправляетесь. Но помните, что там достаточно ветрено на улице, поэтому объединяйтесь парами, да, вот за руки отправляйтесь в те или иные торговые точки или в места приема пищи. Ну а мы, продолжая ваш день, конечно же, ждем от вас еще и сообщения. Добрые сообщения и слова признания, слова поддержки, может быть, тому человеку, кому не хватает какой-то поддержки, отправляйте все к нам на Viber. 399-2011, сейчас приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Начинается с этой секунды. Да, сегодня до 14.00 вместе с вами узнаем о событиях из вашей жизни и из жизни ваших любимых и дорогих, возможно, коллег по работе, а может быть, ваших любимых и дорогих людей, которые ждут вас дома в этот момент. Да, меня зовут Женя Филинович. Сегодня до 15.00 будем вместе с вами рядышком. Ну и будем слушать музыку, конечно же, которая будет наполнена не только в этом часе, но и в следующем. И на протяжении 24 часов в сутки музыка может звучать из радиоприемника, не переставая.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Сегодня музыкальная композиция «То личное признание в любви». Цубикова Вероника на волнах Радио Брест. А мы продолжаем этот день. 12 часов был час назад, сейчас уже 13 часов и 21 минута. Обеденный перерыв в самом разгаре. И в эту секунду озвучиваем ваши приветы. Здравствуйте, Радио Брест. Передайте пламенный приветик моим девочкам Любанечке, Дашулику, Наталочке, Альбиночке, Натали, Алисе и Кристинке. Улыбайтесь чаще. Вас админ Юлечка. Юлечке тоже большой привет и тоже пускай чаще улыбается. Я думаю, девчонки со мной согласятся. Так, здравствуйте, хотим поздравить с днем рождения Федорченко Валентину. Мы ее очень сильно любим, ее дочери и муж прислали нам это сообщение. Спасибо большое за ваше признание. Так, летим дальше. Что еще у нас есть из непрочитанного? Давайте проверим еще и Вайбер. Оксана написала: здравствуйте, добрый день. Хочу передать привет своему солнышку. Помни, я тебя очень сильно люблю и скучаю по тебе. Так, хочу передать привет своей любимой рукодельнице и хозяюшке, родной жене. Старушечка моя, люблю тебя, твой муж ворчун. Это было от Андрюхи только что. А ваше сообщение сегодня озвучиваем до 14.00. Поводов вообще может быть огромное количество. Может быть, вы забыли когда-то поздравить каким-то праздником любимого человека. Сделайте это сейчас. Абсолютно точно это можно сделать. И мне кажется, этот человек даже скажет вам спасибо за то, что вы ему напомнили про самые лучшие моменты того дня. Ну, а мы продолжаем. В середине часа напомню вам о погоде на сегодняшний день. И будет информация от Брест-Облгидромета уже на самые ближайшие сутки. Каким он будет, это 29 майский день, узнаем уже буквально через несколько минут.
1: Радио Брест.

0: Погода.
1: Облачную с прояснениями погоду обещают на сегодняшний день синоптики. Северо-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Во многих районах порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Будьте внимательны. В Барановичах сегодня 13-15 градусов. В Пинске 15-17. В Бресте сегодня от 16 до 18 с плюсом. Так, что касается завтрашнего дня. 29 мая. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, который, судя по всему, будет продолжаться. Значит, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачная с прояснениями погоды, местами кратковременные дожди и грозы. Северо-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Во многих районах порывы ветра, как и сегодня, до 15-20 метров в секунду. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16 градусов. В Пинске ночью 4-6, днем 15-17 с плюсом. В Бресте ночью 5-7 градусов, днем 17-19 выше 0.
2: Реклама.
3: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 21 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомагшима.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Metal.by.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: 6 июня. Горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовьте свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушка в неотразимом образе. Вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко. Не пропусти. Город Брест. Советская, 73.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наш.

будто проживаешь эту историю заново. Зиверт, ее композиция «Goodbye» в этот момент в каждом из радиобрест-приемников. Мы же с вами не прощаемся. Наш эфир продолжается 13 часов и 40 минут. Это час приветов и поздравлений и время ваших комментариев. Братику Сергею приветик, доброго дня и хорошего настроения в любую пару года, время и года. Это было от Оксанки. Да, ну и пускай братик Сережа сейчас улыбается. Продолжаем. Любимую жену Ирину Гусеву с днем рождения. Пусть остается такой же красивой, веселой и доброй, а также очаровательной. И желаю ей всего того, чего ей не хватает для счастья. Это было от Вячеслава. Такс, еще передаю привет своему любимому мужу Сергею Корецкому, который сейчас работает, не покладая рук. Твоя жена Лерочка и сын Ромочка ждут тебя дома, где готов самый вкусный обед. Люблю, обожаю. И, значит, скорее, нужно бросать все дела. Конечно же, все эти стройки бесконечные. И скорее отправляться к любимым. Сергей, там вкусный обед заждался. Так, что еще есть? Здравствуйте, 15 лет исполняется со дня свадьбы. Вот это да, эти годы пролетели как один миг. Огромный привет и признание любимому мужу Владимиру. Это было от Татьяны. Так, Татьяна, ну давайте попробуем озвучить ваше музыкальное желание. Уже в рамках следующего часа сделаем что-нибудь подходящее. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Дмитрию. Я очень сильно тебя люблю. Пусть все любят и будут любимы. Твоя Маська. Так, и еще есть одно сообщение. Вот оно. Здравствуйте, Радио Брест. Передайте огромный привет своей любимой жене Елене, нашей маленькой дочурке, а также нашим родителям Александру Викторовичу и Татьяне Владимировне. Всех люблю. Это было от Макса. Ну, как дочь-то зовут? Вот всем стало интересно, как зовут дочу? Не забывайте, безусловно, указывайте имена тех людей, кому вы отправляете сообщение. Ну и если вдруг написали с фамилией, обязательно напишите заглавной буквой ударную или обозначите ее ударную букву заглавной, для того, чтобы нам было проще, а вам было приятнее. 13.43 на студийных. Продолжается час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. И музыка также продолжается в эфире. Только самое лучшее настроение и ваши приветы. В рамках этого часа также будет еще один выход для того, чтобы прочитать всю оставшуюся коллекцию из ваших приветов и сообщений. Ну, а еще один час приветов и поздравлений уже в вечерней смене с 18 до 19.00.

0: Реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Ты что это сделал?
6: Оплатил интернет бонусами.
5: А так можно было?
6: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

вернуться к прослушиванию радио Брест можно несколькими способами. Ну, например, 104.8 FM в городе Бресте. Надо настроить FM-приемники, и мы будем там. Также можно сделать это на нашем сайте radiobrestfm.by. Или, например, находясь дома, сказать: «Алиса, включи-ка радио Брест». И мы будем также где-то недалеко. Ну, а пока продолжаем час приветов и поздравлений на волнах радио Брест. 13.53. Есть еще парочка ваших сообщений. Здравствуйте, хочу поздравить с днем рождения прекрасного человека, Ксюшу Скулкину. Пожелать счастья их семье и всех-всех благ. Люблю тебя, твоя соседка Кэт. Любимой жене огромный привет. Это помните, мы спрашивали, как зовут дочурку? А дочурку зовут София. Вот Макс. Макс написал нам. Макс, да, огромный тебе привет. Так, огромный привет из Франции к нам прилетел. Радио Брест. Скучаю по родным. Еще полтора месяца работать. Безумно соскучился. Не, жду не дождусь, когда приеду к родным и увижу их. Это был от Алексея. Алексей, ну не грустите там, не скучайте. Помните, что Радио Брест в любой ситуации вам может каким-то образом помочь. Или, знаете, даже уменьшить вот это вот расстояние между вами и родными людьми посредством часа приветов и поздравлений. Легко это сделаем, поэтому считайте, что вы уже у нас. Так, здравствуйте, Радио Брест. Хочу сказать любимому моему мужу, как сильно я люблю тебя. Ты моя жизнь, дорогой мой. Крепкого тебе здоровья. Так, это было от девочки Кати, которая ничего не знает про запятые. Кать, ну прочитайте еще раз ваше сообщение. Так, перепроверяем еще разочек все ваши сообщения. Здравствуйте, всех с праздником, с днем пограничников, мирного неба над головой. Нам всем это было от Аленки. И, пожалуй, все ваши сообщения прочитаны. Еще разочек перепроверим сейчас. И вот секундочку выясним, все ли мы прочитали. Так, вот еще здравствуйте, Радио Брест. Привет моим родителям, папе Юре и маме Лене. Вы самые лучшие. Поздравьте меня и моего мужа Алексея с годовщиной свадьбы. Мы уже 8 лет семья. Ну, поздравляем вас. Очень красивые имена у вас. Ну и, конечно же, вы как пара просто замечательно. Летим дальше и продолжаем. Еще один час приветов. Кстати, еще один час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест уже в вечерней смене с 18 до 19.00. Поэтому, если вдруг кого-то забыли поздравить, обязательно сделайте это в вечерней смене.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и пятом Евразийском экономическом форуме, сообщает Белта. В Астане сегодня глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого ЕАЭС в глобальной цифровой гонке – ставка на искусственный интеллект. Как рассказали в пресс-службе белорусского лидера, Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальный сектор экономики, приведет примеры отечественного опыта в этой сфере. В Бресте проходит вторая международная межпартийная конференция «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке». Председатель белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова рассказала о том, почему именно столица первого региона стала местом проведения конференции и какова роль форума в построении многополярного мира. Она отметила, что Брест выбран для проведения неспроста. «Перед пленарным заседанием мы возложили цветы к вечному огню в Брестской крепости Героя. Для нас это очень важное и знаковое событие. Мы планировали, чтобы наши гости из ближнего и дальнего зарубежья смогли склонить головы, отдать дань памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это основа, краеугольный камень суверенитета нашей страны», отметила Ольга Чемоданова.
0: Новости.
1: К другим событиям. Празднование Дня пограничника продолжается в Бресте. В парке культуры и отдыха гостей ждут увлекательные мероприятия. Здесь развернулась тематическая выставка вооружения и техники. Можно не только рассмотреть экспонаты, но и посидеть в спецтехнике, а также поближе познакомиться с оборудованием, которое используют пограничники в своей работе. Накануне на физико-математическом факультете Брестского госуниверситета имени Пушкина прошел второй городской учебно-методический семинар «Использование современных информационных технологий на уроках физики, математики и информатики». Участники обсудили практические вопросы применения цифровых инструментов в школе, от интерактивных моделей в 1С математическом конструкторе до использования нейросетей как помощника педагога. Особый интерес вызвал доклад о психологических особенностях современных учеников. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, днем 14-19. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16. В Пинске ночью 4-6, днем 15-17. В Бресте ночью 5-7, днем 17-19.

14 часов и 8 минут. Мы же вас не отставляем. Мы вместе с вами движемся в ритме этого дня. Безусловно, ритм задаем при помощи музыки, ну а слушать нас можно абсолютно везде. Находясь дома, скажите: «Алиса, включи радио Брест». Сделайте это по старинке, например, в FM-пространстве в Бресте на 104.8 FM мы звучим. Ну а на нашем сайте radiobrestfm.by помимо музыки можно найти еще и много разной другой интересующей вас информации. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня до 15.00 продолжаем ваш день в рамках дневной смены. Ну и вместе с вами отправляемся, конечно же, в музыкальное путешествие в рамках этого часа. И Джонни, также Виктория Олешко, Мари Крамбрери, Кайга, Кейси, Мот и много-много-много любимых и известных исполнителей подготовлены уже в этот момент. Поэтому будь рядом, будь вместе с нами, и пускай действительно в этой жизни все будет хорошо.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

было три важных слова, одна, что я оставлен.

осадков, то действительно слетают они с неба. Да, ну, дождь, по крайней мере, такой краткосрочный и абсолютно точно не сильный был в Бресте, по крайней мере, в его центре. Ну, а прямо сейчас вроде как закончился. Кстати, о погоде в вашем регионе можете написать нам на номер Вайбера 399-2011. 14 часов 26 минут. Мы как-то затронули тему праздников и событий этого дня, но вот как-то взяли стороной, обошли еще одно событие. Поскольку 28 мая в 1886 году состоялось открытие Брестского железнодорожного вокзала. Один из старейших, кстати, в Беларуси. Вот, здание возвели за 3 года по приказу тогда еще императора Александра III. По тем временам строительство вокзала стоило невероятных денег, более 2 миллиона рублей золотом, и все это ради того, чтобы на западной границе империи пассажиров встречал роскошный вокзал. Да, вокзал, как известно, был построен в виде средневекового замка с 4 водонапорными башнями, оборудован водяным отоплением. Ну и, кстати, нужно сказать, что именно Брестский вокзал первым в Российской империи был электрифицирован, освещался 160 лампочками. В здании вокзала имелись тогда телеграф, почтовое отделение и даже буфеты. Мемориальная доска в здании вокзала имеется, что в июле 1900 года по пути в эмиграцию станцию проезжал Ленин. Да, ну и вообще, безусловно, является невероятным архитектурным сооружением, которое, кстати, полюбили особенно фотографы и молодожены, поскольку очень часто можно наблюдать, как девушки с огромной вьющейся фатой фотографируются в колоннах этого здания. Да, если никогда не были, ну, потому что просто проходили мимо, почему-то не цепляет вас железнодорожный какой-то азарт или дух этих дальних поездок, обязательно зайдите, посмотрите, вот просто с открытым ртом можно всю эту красоту увидеть здесь у нас в Бресте. 14.28 на студийных. Прогноз погоды на ближайшие сутки уже совсем скоро на волнах радио Брест. Не пропустите.

0: Погода.
1: Возобновился дождь здесь, в центре города. Ну, давайте загадаем желание, чтобы он поскорее закончился. Ну, или, по крайней мере, оказался теплым, при условии, что вы сейчас где-то на улице. Брест-Облгидромет информирует, что в ближайшие сутки

0: На Брещине ожидается ночью переменная облачность и преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погоды, местами кратковременные дожди и грозы. Северо-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Порывы во многих районах до 15-20 метров в секунду. Будьте внимательны. Температура воздуха в Барановичах этой ночью от 3 до 5 градусов, днем 14-16. Ночью в Пинске 4-6, днем 15-17 градусов. В Бресте ночью от 5 до 7 градусов, днем 17-19. 15 выше 0.
1: Реклама.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест.

0: Продолжается весенний песенный марафон на волнах радио Брест. Ну и следующая новость, она также, знаете ли, о самом роскошном времени года, о весне, о наступающем лете и о порядке, значит, отдыха. Дело в том, что совсем недавно в Венеции изменились правила перевозки туристов в гондолах. Теперь в одной лодке могут плыть только 5 человек вместо прежних 6. А на пароме через Гран-канал разрешено перевозить 12 туристов, а не 14, как ранее. Как объяснил тогда президент ассоциации венецианских гондольеров, а есть и такой, зовут его Андреа Балби, за 10-15 лет, ну, последние 10-15 лет, туристы заметно прибавили в весе. Из-за перегруза лодку начинает попадать вода. К тому же гондолы для городских каналов рассчитаны ровно на 5. 6-й пассажир вынужден сидеть на месте без подушки. Все познается в сравнении. Поэтому, господа и дамы, учитывайте данную информацию при планировании каких-либо поездок. Вот такие правила. Да, все из-за лишнего веса. В общем, приводим себя в форму. Безусловно, чувствуем себя потрясающе и не смотрим на погоду за окном. Исключительно, пускай настроение зависит от музыки. А здесь музыка на волнах радио Брест, она точно попадает в такт вашего настроения и бьет самое сердечко. Мы продолжаем и совсем скоро еще больше музыкального азарта в рамках следующего часа. С 15 до 16.00 только музыка на волнах радио Брест.
1: Наши песни.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телеграм-промбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

14:51. Продолжаем час, когда, знаете ли, уже все слова сказаны, все мысли уже озвучены и, безусловно, новости прочитаны. Да, все дело в том, что завершается час, когда финальный час дневной смены, и мы приглашаем вас уже в час следующий, час музыкальный, наполненный также хорошим настроением, улыбками и потрясающей музыкой. Поэтому будьте рядом, будьте вместе с нами и, конечно же, продолжайте вместе с нами не только свой обеденный час, но и час, когда вы будете отправляться уже домой. Вечерняя смена на волнах Радио Брест с 16 до 19.00. Уже совсем скоро вместе с ее ведущим Алексеем Леховичем там будут и новости, и, конечно же, много интересной информации, и новости, которые вы еще никогда не слышали вместе с музыкой, а составят вам компанию в рамках этого вечера. Меня зовут Женя Филинович, прощаюсь с вами до завтра. Как обычно, с 12 до 15.00 будем вместе на одной волне. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by. Ну а дома, находясь, просто скажите: «Алиса, включи Радио Брест», и между нами возникнет некая химия. Пока!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Брестский район.
3: 15 часов. С новостями Брестского района. Арина Ермакова. Здравствуйте. Глава района Григорий Панасюк в составе делегации Брестской области посещает с рабочим визитом Ленинградскую область Российской Федерации. Главный вектор встреч и переговоров – стратегическое партнерство в сфере агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности. Белорусская делегация посетила ряд сельскохозяйственных организаций российского региона. Акционерное общество «Гатчинское», крестьянско-фермерское хозяйство «Акваферма», агрофирму «Выборжец». В школах Прибужья прозвенели последние звонки. Выпускников Чернавчицкой средней школы поздравил председатель Брестского райисполкома Григорий Панасюк. Глава Прибужья пожелал ребятам успехов во взрослой жизни, всегда оставаться достойными людьми, поблагодарил педагогов и родителей. При этом Григорий Адамович отметил, что нынешний учебный год стал особенно продуктивным. Учащиеся школ района завоевали более 100 дипломов, грамот, сертификатов областных, республиканских олимпиад по учебным предметам, творческих выставок, конкурсов, фестивалей, спортивных состязаний. В этой копилке немало наград и школьников из Чернавчиц. Также глава района отметил, что в Прибужье в самостоятельную жизнь вступают 295 выпускников. 23 из них из Чернавчицкой средней школы. 9 класс оканчивает более 600 человек. 50 из них учащиеся из Чернавчиц. В субботу 30 мая будет проходить прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского райисполкома Павлом Ивановичем Волынцом. Вопросы можно задать по номеру 21-36-15. Все лето в Прибужье будет проходить акция «Безопасные каникулы». Ее цель – привлечение внимания общественности к проблеме детской шалости с огнем, предупреждение пожаров и гибели детей от них, снижение количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечение их общей безопасности. Интерактивный формат запланированных мероприятий предусматривает обучение правилам безопасности не только детей, но и взрослых. Спасатели посетят летние оздоровительные и пришкольные лагеря, проведут встречи с малышами в дошкольных учреждениях, пообщаются с педагогами.
0: Новости.
3: С 80-летним юбилеем чествовали Лидию Александровну Зинькову, почетного ветерана и почетного председателя Белорусской организации ветеранов. В этот торжественный день в Матыкальском сельском совете собрались представители служб Брестского райисполкома, райсовета ветеранов, школьники и коллеги по совместной педагогической и общественной работе. Пройден большой и славный путь, который наполнен неутолимой трудовой деятельностью, патриотизмом, гражданской ответственностью. И сегодня Лидия Александровна не остается равнодушной к сложившейся ситуации в нашей стране, активно участвует во всех мероприятиях, проводимых не только на территории Матыкальского сельсовета, но и в Брестском районе. Много внимания уделяет патриотическому воспитанию молодежи. Собравшиеся пожелали Лидии Александровне долгих лет жизни, доброго здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии. Творческий вечер поэтессы Веры Павловны Прокопович прошел в минувшие выходные. Поэтесса читала свои стихотворения, делилась историями их создания и отвечала на вопросы гостей. Почетным гостем мероприятия стала председатель Брестского областного отделения Союза писателей Беларуси Татьяна Демидович. Встреча получилась по-настоящему душевной и вдохновляющей. Белгострах, продолжая добрую традицию, с 1 мая по 31 июля проводит ежегодную акцию «Белгострах детям». В преддверии летних каникул представительство Белгостраха по Брестскому району провело творческий конкурс для учащихся средней школы деревни Черни. Лучшие юные художники получили ценные подарки от компании. Правоохранители напоминают, каникулы не только время долгожданного отдыха для школьников, но также и период повышенной опасности. Необходимо помнить, железная дорога не место для игр. Переходить пути следует только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. Перед переходом обязательно нужно снимать наушники и прекращать разговор по телефону. Нельзя переходить пути перед приближающимся поездом. Его тормозной путь составляет более 400 метров, и он не может остановиться мгновенно. Запрещено подлезать под вагон и перелезать через автосцепки. Находясь на платформе, не следует стоять на краю и подходить к нему ближе, чем на 2 метра во время прохождения поезда без остановки. Категорически запрещено играть на платформе в подвижные игры. Отдел по гражданству и миграции Брестского РУВД информирует иностранных граждан и лиц без гражданства. Иностранцу может быть отказано в выдаче визы для въезда в Республику Беларусь. Разрешение на постоянное проживание может быть аннулировано. Более подробная информация на сайте Брестского райисполкома. Арсению Гнедько 2023 года рождения необходима помощь в сборе средств на лечение. Мальчику поставлен диагноз дистрофия Дюшена. Быстрый способ помочь – пополнить баланс МТС по номеру 29-874-92-70. С новостями Брестского района ознакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
3: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, днем 14-19. В Баранах ночью 3-5, днем 14-16. В Пинске ночью 4-6, днем 15-17. В Бресте ночью 5-7, днем 17-19.
2: Наши треки.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: 22 июня 1941 года. 4 часа 15 минут по московскому времени. В Бресте рушатся стены, горит земля, и ни одна птица не поет над Бугом. В этот момент нацисты еще не знают, что их блицкриг только что разбился о бетонные стены, а стали, главное, о человеческий дух. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Алексей Лихович, и сегодня мы перелистываем календарь войны на самую страшную и самую героическую дату – 22 июня. В студии со мной заведующий научно-экспозиционным отделом мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Светлана Дроневич. Здравствуйте, Светлана.
2: Здравствуйте.
1: 22 июня для нас – это день памяти и скорби, но если посмотреть на тему нашего эфира, то мы уточняем хронологию. 4.15. Почему для истории обороны Брестской крепости так важен этот точный час, а не общие формулировки? Рассвет, раннее утро. Что происходило в эти 15 минут после 4 часов?
2: Ну, наверное, неспроста было выбрано именно это время, 4 часа 15 минут. Это время, наверное, самое такое уязвимое для человека – глубокий сон, но и это плюс ко всему еще время, когда еще темно, но начинает светать после 4 буквально каждую минуту, и к 5 утра уже становится абсолютно светло. Рассвет или раннее утро, ну, это все же такое размытое понятие. План «Блицкриг» готовился долго, с декабря 40 года, поэтому все выверено было, наверное, до минуты, чтобы он сработал. Ну и в течение 30 минут с 4.15 до 4.45 на крепость обрушился буквально шквал огня. Это было порядка 4000 артиллерийских снарядов, которые буквально принесли сильнейшее разрушение на территории крепости. Ну и, наверное, история Брестской крепости – это в первую очередь люди, их воспоминания, как Николай Иванович Соколов вспоминал начало войны. Это военнослужащий 98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. Страшный грохот, звон битого стекла, стоны раненых и перепуганных бойцов сразу заставили вскочить меня с постели. В лицо пахнуло гарью и пылью, по всему горизонту полыхало сплошное зарево. Ну, наверное, воспоминания очевидца как нельзя точно передают этот ужас невероятный вот начального первых минут буквально нападения.
1: А почему для гарнизона этот удар стал полной неожиданностью, несмотря на данные разведки? Ведь многие командиры находились на сборах в городе. Что это значило для первой минуты войны?
2: Ну, действительно, Германию и СССР связывали два договора. Договор о ненападении сроком был подписан на 10 лет, и договор о дружбе и границах. Они были подписаны еще в 1939 году. Ну, конечно, в крепости, в нашем приграничном городе Бресте тогда, в 41-м году, было очень неспокойно. И местное население, те, кто находился в крепости, были взволнованы, потому что чувствовали это приближение войны. У нас в Музее обороны и в фондах мемориала есть письма, которые писали отсюда, из крепости, из города нашего. Члены семей командиров, сами военнослужащие, кто проходил срочную службу здесь, что, ну, крайне неспокойная такая обстановка. Но тревожное состояние, достигшее особой остроты к середине июня, сменилось небольшим успокоением. Опубликовано было 14 июня в газете «Правда» заявление ТАСС, где немножко успокаивали. Целью его, с одной стороны, было опровергнуть слухи о войне, а с другой стороны, получить от немецкой стороны официальное разъяснение о сосредоточении немецких войск у наших границ. Ну, в гарнизоне крепости, конечно, шла обычная жизнь. Недалеко от Бреста проходили учения, в крепости шла подготовка новобранцев. Некоторые командиры действительно находились за пределами крепости. Кто-то был на строительстве укрепрайона, кто-то был на учениях, как раз возводились доты Брестского укрепрайона, кто-то был в отпуске. Ну и части Красной Армии действительно не были приведены в боевую готовность. Это занимает где-то больше суток, где-то полторы суток для того, чтобы привести части в боевую готовность. Ну и в своей книге «Пережитое» начальник штаба 4-й армии Западного особого военного округа Леонид Михайлович Сандалов так писал вот эту ночь последнюю, предвоенную. Часа в два начали действовать гитлеровская агентура. Из Бреста сообщили по телефону, что в некоторых районах города и на железнодорожной станции погас свет и вышел из строя водопровод. Вскоре со штабом округа и со всеми войсками прекратилась проволочная связь. Вот в такой непростой обстановке крепость приняла на себя удар противника.
1: Немецкое командование рассчитывало взять крепость к 12 часам дня. А вот какие цели ставились перед артиллерией в 4.15? Просто разрушить стены или все-таки решить конкретную задачу?
2: Командование 45-й пехотной дивизии действительно рассчитывало взять крепость сходу. Где-то ставило задачи за несколько часов. И задача была конкретная – окружить крепость, заблокировать все выходы, уничтожить гарнизон внутри. На все про все буквально вот несколько часов. Ну и в чем же была основная такая задача крепости? Зачем им надо было крепость? Ну, это отражено в документах, в донесении о взятии Брест-Литовска, где было написано, нельзя было обойти крепость и оставить ее незанятой, так как она преграждала важные переправы через Буг и подъездные пути к обоим танковым шоссе, что имело решающее значение для переброски сил и для обеспечения снабжения. То есть именно стратегическое значение имело не крепость, а то танковое шоссе, дорогу, которую она прикрывала. Ну и для первого артиллерийского удара по Брестской крепости на участке 45-й пехотной дивизии, которая считалась опытной дивизией, воевала на территории Польши и Франции уже в 1939 году, была развернута вся дивизионная артиллерия с 9 батареями легкой и 3 батареями тяжелой артиллерии. Химический полк особого назначения. Это тяжелые реактивные минометы. Ну и также для обстрела крепости предназначались сверхмощные мортиры «Карл». Их впервые вообще в целом стали использовать в войне против Советского Союза, и было выпущено их 6. И вот 2 из них наступали на Брестскую крепость. Ну и стоит отметить, что противник знал о нахождении всех складов с оружием и складов с продуктами, так как с сентября 1939 года находились на территории оккупированной Польши. Ну и активная артподготовка с началом обстрела велась и в первую очередь по жилым домам комнатного состава, которые в основе своей были расположены на Коблинском укреплении. То есть вот этот выверенный план, все неспроста, да, чтобы обезглавить части Красной Армии. То есть задача все-таки и разрушение принести очень сильные крепости, и обезглавить части Красной Армии, чтобы выполнить затем вот эту задачу, окружить и уничтожить гарнизон внутри.
1: Итак, к 9 утра крепость была окружена. Значит ли это, что к завтраку сопротивление было сломлено, или наоборот, кольцо окружения стало тем котлом, в котором родился тот самый символ несгибаемости?
2: Да, в 9 утра крепость была полностью окружена и отрезана от основных частей Красной Армии. И вот в этом каменном мешке оказалось примерно 4000 военнослужащих и 300 семей командиров. То есть в общей сложности где-то 5000 человек. Ну, наш гарнизон, оказавшись без связи, воды, на некоторых участках без боеприпасов. Некоторое время они ждали подкрепления, надеялись, потому что недалеко от крепости в Южном стояла танковая дивизия. 30 и 130 километров от Бреста находились аэродромы 10-й смешанной авиационной дивизии. Но из-за внезапности удара части Красной Армии, они сами были вынуждены отступать. Оказать помощь гарнизону Брестской крепости не могли, да и знали ли они, что в крепости сложился такой участок обороны. Ну и когда стало понятно, что стоит рассчитывать только на свои силы, наверное, в этот момент родилась вот эта решимость. Но важным событием стала контратака на рассвете у Холмских ворот, которая положила, наверное, начало массовому сопротивлению нашего гарнизона. То есть мало того, что противник был остановлен, они приостановили штурм крепости, ну и эта контратака, наверное, имела такое решающее значение, что наши бойцы поверили в себя. Ну, итогом стало то, что штурм был приостановлен, и противник уже в 14.15, это по местному времени, ввел дополнительные силы на западный и на южный остров. И донесения противника об этом красноречиво говорят, что написано, что там, где солдаты Красной Армии были потеснены, через короткий промежуток времени появлялись новые силы из каких-то канализационных труб, подвалов и других укрытий, которые стреляли так же превосходно, как и до этого. Поэтому в такой сложной ситуации, отрезанной от частей Красной Армии, без еды, воды, связи, и родилась вот эта вот решимость и желание, наверное, бороться до последнего.
1: Итак, к нашему разговору мы вернемся совсем-совсем скоро, пока небольшая музыкальная пауза на радио Брест.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Мы возвращаемся в студию. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях заведующий научно-экспозиционным отделом мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Светлана Драневич. Знаменитая надпись «Я умираю, но не сдаюсь, прощай, Родина». Голос со стены. А можно ли сказать, кто был автором этой и других надписей?
2: Ну, к сожалению, кто оставил надписи на стенах Брестской крепости, которые были обнаружены в послевоенные годы, нам неизвестно. Хотя нам тоже хотелось бы знать, кто были эти бойцы, что они любили, чем увлекались, как складывалась их жизнь вот до призыва в наш Брестский гарнизон, Брестскую крепость. Но, к сожалению, информации этой нет, и, наверное, мы никогда об этом не узнаем. И наверняка они не думали о том, чтобы оставить себя в истории. Если бы они так думали, наверное, подписали бы свои фамилии, кто эти надписи оставил. Они, наверное, просто хотели, чтобы их родные и страна в первую очередь знала. Они свой долг выполнили. И это, наверное, послание всех тех нам. Окруженные бойцы в крепости

0: жизнь. Кто еще держал оборону так долго?
1: К сожалению, мы тоже не можем сказать, кто были эти бойцы. Как раз к концу июля, в июле месяце уже шла зачистка крепости. Единственные вот такие факты, которые нам известны, это дата 15 июля, когда шла зачистка крепости, старший сержант Кувалин, противник использовал вот эти оккупационные власти, использовали и местных жителей, и тех, кто был пленен в крепости, для того, чтобы расчищать ее. Это лето шло, чтобы не было болезней. И известен факт, что, расчищая крепость у ворот Тереспольских, неизвестный боец сбросился со связкой гранат на немецкий отряд, который шел со стороны Тереспольского укрепления, со стороны Западного острова. 15 июля, фамилию мы его тоже никогда не узнаем, но дата 15 июля, она о многом нам говорит. Это бои уже шли за Смоленск, фронт уже далеко отсюда ушел. Ну и последний такой известный защитник крепости — это майор Петр Михайлович Гаврилов, который был обнаружен в конюшне в Капонире 23 июля, это уже шел 32-й день войны, оказавший сопротивление и был плененный. Вот это два таких эпизода в июле, по которым мы можем судить, что да, активных боев уже не было, но вот были вот такие одиночки, которые пытались обороняться.
0: Находят ли археологи до сих пор новые надписи, которые были скрыты кирпичом или штукатуркой, или все же все тайны говорящих камней уже раскрыты?
1: Ну, наверное, все тайны уже раскрыты. Активно расчищали крепость, приводили ее в порядок. Это 40-е и 50-е годы 20 века. Поэтому, наверное, все эти надписи уже выявлены были. Поэтому находятся на хранении в разных музеях, это и в Минске, и в Москве, оригинальная надпись одна хранится в Музее обороны Брестской крепости. Ну, за последние 8 месяцев единственное, что это были найдены останки 7 погибших в крепости. Как раз велись активные работы на территории крепости. Вот 7 мая этого года останки были дозахоронены под мемориальные плиты. Ну, надписей уже, наверное, нету, которые могли бы найти поисковики, поэтому вот то, что есть на сегодняшний день.
0: Самое главное, что никто не забыт и ничто не забыто. Ненадолго мы прервемся, в середине этого часа прогноз погоды, и мы вновь вернемся к вам, дорогие друзья.
2: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны. –

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, днем 14-19. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16. В Пинске ночью 4-6, днем 15-17. В Бресте ночью 5-7, днем 17-19.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Оборона Брестской крепости – это не только командиры и красноармейцы. Это истории тех, кому по логике взрослых нужно было спрятаться. В 1941 году Петру Котельникову было 12 лет. Воспитанник музыкального взвода «Детдомовец», он стал одним из тех, кто добывал воду и патроны для солдат под пулями. А у нас в архиве имеется запись его голоса, так что давайте послушаем.
2: Это происходило в подвалах 333-го полка. Там я подробнее познакомился с другим воспитанником этого полка, Петей Клыпа, Колей Новиковым. Хочется отметить бесстрашие этого мальчика Пети Клыпа, который своим внешним видом и своей смелостью, своей находчивостью, он даже воодушевлял не только нас, таких малышей, как бы сказать, но даже и взрослых бойцов. Его в пример ставили даже взрослым растерявшимся бойцам. И вот когда был обнаружен им склад с боеприпасами, здесь же была снаряжена группа бойцов. В том числе в эту группу входил и я, и Коля Новиков, и Петя Клыпа. И мы неоднократно, несколько раз ходили и приносили вот эти боеприпасы и это оружие. Это было очень кстати, поскольку боеприпасы были уже на исходе, и с помощью принесенных минометов и мин, которые были установлены в окнах подвала, начали стрелять и по наведенному мосту немцев. И этот мост вскоре был разрушен, в результате чего было потоплено несколько десятков машин и было уничтожено большое количество при этом немцев.
1: Светлана, а расскажите о статусе сыновей полка в Брестской крепости. Вот как получилось так, что 12-летний мальчик стал участником обороны? Чем дети занимались в первые часы войны?
3: Ну, воспитанники музыкантских взводов – это в основном ребята, которые детдомовцы. Такой же был и Петр Павлович Котельников. Он со старшей сестрой остались очень рано без родителей, воспитывались в детском доме. И вот осенью 40-го года его еще четверых ребят с музыкальными способностями отобрали воспитанники музыкантский взвод 44-го стрелкового полка. И уже в мае 41-го года они оказались в крепости. У них началась настоящая армейская жизнь. Построение, репетиции, подъем и отбой. А в свободное время они, как и другие воспитанники, знакомились с крепостью, своими сверстниками из других полков, забирались в самые укромные уголки крепостных укреплений. Как вспоминал Петр Павлович, в городе он побывал только один раз, когда юных музыкантов вывезли в швейную мастерскую для примерки. Шилось летнее обмундирование. Форма должна была быть готова 22 июня. Надо было ее забрать. Ну, повзрослели они буквально в одно мгновение. Он и другие мальчишки вместе со взрослыми встали в строй защитников Брестской крепости. В крепости они делили все тяготы и невзгоды со взрослыми. Оказывали посильную помощь сражавшимся. Ну, были в подвалах 333-го стрелкового полка. Делали вылазки за водой. Ну, помогали всем, чем может помочь ребенок, хотя и повзрослевший ребенок. Но были пленены вскоре, оказались, смогли совершить побег и жили на оккупированной территории. То есть вот эти мальчишки, ну, действительно стали в строй с защитниками Брестской крепости, оказывая им посильную помощь.
1: Вот мы говорили о том, что Петр Котельников и другие дети выбирались за водой к реке. В условиях жары, пожара и жажды, что значила вода для бойцов в первые дни? И где прятались защитники, когда немцы начали применять огнеметы?
3: Ну, одна действительно из самых драматических страничек в обороне крепости – это нехватка воды. Водопровод был выведен из строя. Это было лето. Гарь, копоть оседала на слизистых, очень хотелось пить. И вода необходима была и раненым, женщинам, детям, да, и пулемет «Максим» тоже не мог стрелять без воды, требовал, чтобы нужно было его охлаждать. Казалось бы, вода в крепости, она буквально в нескольких метрах, надо было протянуть руку, но это было все не так просто. В донесениях противник писал, что оставалось одно решение – голодом и прежде всего жаждой принудить русских сдаться в плен, поэтому к реке просто не пускали, простреливали. Днем, ночью освещали прожекторами. И, наверное, тоже стоит обратиться к воспоминаниям защитника крепости, сержанта Николая Гафонова. Вот как все-таки это было, насколько это было проблематично, сколько хотелось пить. Он писал, что здесь, в крепости, я узнал цену воде. Помню, перед глазами у меня стояла географическая карта. Мысленно я видел огромные озера, реки, а здесь, в крепости, мы не могли утолить жажду. Воздух, наполненный смрадом, сушил не только рот и горло, а, кажется, все внутри. Но и для людей, оставшихся в окружении, жажда стала, конечно, источником страданий и боли. Многие погибали, пытаясь добыть хоть немного воды. Ну и что касается применения огнеметов, в основном противник использовал их при зачистке крепости, уже когда охранные подразделения в июле месяце зачищали. Ну, от чудовищного огня скрыться было, конечно, невозможно. Температура достигала фактически до 1000 градусов по Цельсию. Но донесения противника говорят о том, что огнеметы использовали первый день, чтобы быстрее сломить сопротивление защитников крепости и быстрее покончить с осадой крепости. Но в основе своей это уже июль, это уже когда шла зачистка крепости.
1: Мы говорили о том, что Петру Котельникову повезло выжить. Его взяли в плен при прорыве, но он все же бежал. Как этот опыт изменил его дальнейшую жизнь? Почему его история так важна именно сейчас, спустя 85 лет?
3: Ну, действительно, Петр Павлович жил на оккупированной территории. Ну и после уже окончания войны остался в нашем городе. Окончил здесь школу фабрично-заводского обучения. Ну и так получилось, что связался уже с военным делом. Прибалтийский, Белорусский округа, Западная группа советских войск Германии. Это его воинский путь. Закончил службу в звании подполковника, будучи начальником связи воинской части, которая дислоцировалась в городе Бресте. Ну, наверное, это его такая прошлая жизнь повлияла, потому что он награжден орденом Отечественной войны второй степени за оборону Брестской крепости. Уже в 1978 году он был награжден Красной звездой за выполнение интернационального долга в Эфиопии. Ну, так получилось, что узнал из радиопередач писателя Смирнова о Брестской крепости, написал писателю Смирнову, потом вышел на связь с нашим музеем, и, в общем-то, стал навсегда вот в ряды защитников Брестской крепости. Ну и, наверное, наиболее полное чувство Петра Павловича можно описать. Он прислал нам в 2020 году письмо, поздравлял сотрудников и в целом брестчан с 9 мая. И там есть такая фраза, которая, ну, наверное, заставляет нас о многом задуматься. Он написал, что нас назвали поколением победителей, а мы были обычными людьми. Не для кровавых сражений, не для великой славы растили нас, для простой и достойной жизни. История предопределила нашу судьбу. Не мы выбрали время. Оно выбрало нас. То, что выпало на нашу долю, хватило бы на 10 поколений, а досталось лишь нашему. Война – самый отвратительный варварский пережиток. Любите себя, близких и окружающих. Важно не только материальное благополучие, но и внимание. Помните о нас. Не обо мне, а о каждом из нас, кто внес свой вклад в свое будущее. Пройдя такие испытания, ну, наверное, Петр Павлович, он любил жизнь и был благодарен, ну, и радовался буквально, наверное, самым мелочам.
1: Да, наверное, лишь только тот, кто пережил возможность эту жизнь потерять, начинает любить ее по-настоящему. К нашему разговору мы совсем-совсем скоро вернемся, пока небольшая музыкальная пауза на радио Брест.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
4: Когда последние герои

0: запомнить.
1: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
2: Итак, мы возвращаемся в студию. Это программа «Брест». Здесь начинался путь к победе. Наша сегодняшняя тема – это 22 июня, 4:15. «Я умираю, но не сдаюсь. Хроника первого удара». Но перенесемся уже в наше время, 85 лет спустя. Нам известно, что накануне вашего визита в эфир в мемориале практически завершены работы по созданию новой мемориальной зоны скорби у казарм 44-го полка. Что увидят посетители в новой части?
3: Скульптурная композиция «Скорбь», она олицетворяет собой образ женщины. Это и мать, и вдова, и дочь, и сестра, родные, которые погибли на фронтах войны, в лагерях военнопленных. Но и в основу скульптурной композиции лег конкретный образ женщины. Так получилось, что в 1965 году фотокорреспондент Михаил Петрович Ананьин запечатлел жену защитника Брестской крепости, Кузнецову Елену Федоровну, которая приехала на место боев мужа, на место, где она жила. Она склонилась у руин в таких горестных чувствах очень, и он вот этот момент подловил, этот снимок называется «Горе». И вот эта фотография, ну, наверное, так породила этот вот образ этой скульптурной композиции «Скорбь». Ну, сама Елена Федоровна Кузнецова, она жила в крепости с мужем, с детьми, это дочери Нонна и Лата, в одном из домов комсостава на Купринском укреплении крепости. Но с началом боевых действий она... Муж, попрощавшись, побежал в расположение своего подразделения, и больше она его не видела. Но послевоенные годы, конечно, искала. Оказалось, что сослуживцы помнили, что, да, действительно прорвался ее муж за пределы крепости, погиб уже чуть позже. Ну и сама семья Бориса Кузнецова, она вырвалась из горящей крепости, жили на оккупированной территории города Бреста, затем переехали на родину мужа. Ну и вот это, наверное, самый первый приезд Елены Федоровны на территорию крепости. Но что будет представлять общий вид этой скульптуры? Это в центре, вот во внутреннем дворике, это именно фигура вот скорбящей женщины, и по бокам еще будут горельефные изображения. Ну и также важно, что рядышком будет стена, где будут перечислены фамилии защитников крепости, те, кто погиб в плену.
2: Итак, подведем итог нашего сегодняшнего разговора. И главный вопрос, почему 85 лет спустя мы не то что должны, мы обязаны помнить не только дату 22 июня, но и точное время 4:15 и те самые слова «Я умираю, но не сдаюсь».
3: Наши защитники крепости, ну и в целом ветераны войны, кто прошел эти испытания, ну, они герои. Это их стальной волей и невероятным мужеством восхищался противник. Защитники Брестской крепости одними из первых приняли удар превосходящих сил противника, дали ему первый бой. «Я умираю, но не сдаюсь, прощай, Родина» — это надпись осталась не только на стене крепости, но, пожалуй, в сердце каждого из нас, как напоминание о той страшной трагедии.
2: Стены Брестской крепости молчали ровно до тех пор, пока саперы и строители не начали разбирать завалы в 50-х. Именно тогда камни заговорили. Заговорили голосами павших. И сегодня мы эти голоса услышали. Через хронику событий, через свидетельство Петра Котельникова и через легендарную надпись «Вечная память героям». Наше время в эфире подходит к концу. В студии сегодня со мной была заведующая научно-экспозиционным отделом мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой» Светлана Драневич. С вами был Алексей Лихович и программа «Брест. Здесь начинался путь к победе».
1: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Брещина всегда была территорией диалога, сотрудничества и добрососедства. Об этом заявил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик во время второй международной межпартийной конференции «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке», передает Белта. По словам главы области, Брещина и Беларусь уверенно развиваются в условиях сложнейших геополитических вызовов. Основой для развития экономического роста и социальной стабильности является независимость страны и политика президента, направленная на сохранение мира и исторической памяти. Сегодняшняя конференция – еще один важный пример эффективного международного взаимодействия уже в политической и общественной плоскости, подытожил Петр Пархомчик. Государственный суверенитет остается неоспоримым основополагающим принципом многополярного мира. Об этом заявил заведующий отделом внешних связей ЦК Народно-революционной партии Лаоса Бунлеап Хандануонг на пленарном заседании Второй международной межпартийной конференции в Бресте. Политик из Лаоса считает, что государственный суверенитет – это законное право всех стран определять свой собственный политический, экономический, социальный и культурный путь без внешнего вмешательства. Принципы уважения суверенитета и суверенного равенства между государствами четко определены в Уставе ООН и международном праве, напомнил Бунлеап Хандануонг.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Брестскому вокзалу 140 лет. В этой связи опубликовано поздравление руководства области. Брестский вокзал – это не просто важнейший транспортный узел страны, а уникальный историко-культурный памятник, визитная карточка и парадные ворота Беларуси. На протяжении почти полутора веков его величественные стены бережно хранят память о ключевых исторических событиях, великих свершениях и судьбоносных встречах. Сегодня вокзал станции Брест-Центральный сочетает в себе дух ушедших эпох и самые современные стандарты пассажирских перевозок, отмечается в поздравлении. 1 июня истекает срок уплаты физическими лицами подоходного налога. За несвоевременную уплату начисляется пеня, а также предусмотрена административная ответственность, рассказала главный налоговый инспектор отдела информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам по Московскому району Бреста Наталья Щегрикович. Уплатить подоходный налог можно как наличным, так и безналичным способом.
2: Подоходный налог уплачивается на основании извещения, направляемого налоговым органом по почте в электронном виде в личный кабинет плательщика, либо вручаемому плательщику лично. Осуществить уплату можно в безналичном порядке, через интернет-банкинг, мобильный банкинг, в инфокиосках, через систему ЕРИП, или же наличными деньгами в отделениях банка или почтовой связи на основании извещения на уплату подоходного налога.
1: С новостями знакомила Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 14 до 19. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16, в Пинске ночью 4-6, днем 15-17, в Бресте ночью от 5 до 7, днем от 17 до 19 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16:10 на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. И в ближайшие 3 часа мы будем вместе с вами. Ну, во-первых, конечно же, с 6 до 7 передадим все лучшие приветы и поздравления. Тем более праздники на сегодня у нас хватает. Пользуйтесь, с 6 до 7 обязательно все озвучим. Также поведаю вам сегодня о том, какие фильмы с сегодняшнего дня окажутся на наших киноэкранах. Да, кинопремьеры, четверг на календаре. Именно в этот день кинотеатры обновляют свой репертуар. И много-много всего еще другого. А что у нас в музыкальном эфире? Здесь совсем скоро на Трэви Мако и «We'll Be Alright». Чуть пораньше «Darling» и «Don't You Remember». А вот уже Феликс Йен и Леони буквально через композицию и рекламу «Bang Bang».
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
1: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Стресс-тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Итак, это рубрика «Водительский комитет», рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов. Вот если спросить среднестатистического автомобилиста, какой узел в его машине отвечает за дыхание, ответ, скорее всего, будет однозначен, что это воздушный фильтр. Но ведь истинный регулятор объема легких мотора — это его дирижер находится глубже, сразу после фильтра, в корпусе впускного коллектора. Речь идет о дроссельной заслонке, в особенностях обслуживания которой разбираемся сегодня. В среде профессионалов именно этот самый дроссельный узел называют вратами ада для двигателей. Дело тут не в драматизации. Именно здесь, на стыке холодного воздуха из атмосферы и раскаленных полов масла, поступающих из системы вентиляции картера, формируется та самая агрессивная субстанция, которая способна превратить отточенную работу мотора в истинный хаос. Почему же это, казалось бы, простая механическая, ну или электронная конструкция становится эпицентром проблемы и к чему ведет пренебрежение ее частотой? И для начала здесь стоит разобраться, откуда берется черная липкая субстанция, которая скапливается на дросселе. Кстати, многие водители ошибочно полагают, что грязь на заслонке – это просто пыль, прорвавшаяся через воздушный фильтр. Но это далеко не так. Как отмечают специалисты по ремонту автомобильных моторов, на долю мелкодисперсного дорожного абразива, поступающего в двигатель извне, приходится не более 15-20% объема отложений. Основной же компонент – это маслянистый конденсат, имеющий достаточно сложную природу. Начнем с того, что современные двигатели внутреннего сгорания, особенно с непосредственным впрыском топлива, крайне чувствительны к качеству вентиляции картерных газов. Система PCV направляет пары туда масла и несгоревшего топлива обратно во впускной тракт, чтобы соответствовать экологическим нормам. А теперь добавим сюда еще и микронные частицы углерода от работы системы ЕГР, которая действует как абразив, и сразу получаем коктейль, который со временем даже полимеризуется. В итоге образование грязевого полимера внутри дроссельного узла серьезно нарушает работу системы вентиляции картера. Как следствие, повышается давление внутри блока цилиндров. Это давление начинает выдавливать масло через уплотнение. Однако куда неприятнее то, что изменяется вектор движения масляного тумана. Вместо эффективного его отвода пары масла оседают в большом объеме на стенках впускного коллектора, а откуда затягиваются в цилиндры, смешиваясь с топливом. А это уже, согласитесь, прямой путь к снижению компрессии и залеганию поршневых колец. Чтобы подобное не стало неожиданностью для водителя, следует регулярно делать профилактику загрязнений дроссельного узла. Не ждите, пока мотор начнет тупить на перекрестке или дергаться при обгоне. Восстановление частоты заслонки – это не каприз перфекциониста, это базовая гигиена силового агрегата, напрямую влияющая на ресурс поршневой группы. Помните, впускной тракт должен быть стерилен, и начинается эта стерильность с очистки той самой дроссельной заслонки. Такую процедуру сегодня предлагают во многих сервисных центрах, однако ее вполне можно выполнить собственными силами. Здесь главное правильно подобрать необходимое средство автохимии. Оптимальный вариант – это применение специальных препаратов, разработанных для очистки элементов впускного тракта. Как показал опыт использования продукта, он может также применяться для очистки клапанов, рециркуляции отработавших газов. Причем для очистки

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, днем 14-19. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16. В Пинске ночью 4-6. 6 днем 15-17, в Бресте ночью 5-7 днем 17-19.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
6: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
5: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
7: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
8: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: А вот что по этой дороге может встретиться, особенно на автодороге, об этом рассказываю я при помощи нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Вот о чем он нас предупреждает. Итак, внимание, город Брест, пробка на улице лейтенанта Рябцева перед светофором на Пьяную дорогу в сторону Каменецкого кольца. Также пробка на бульваре Космонавтов от поворота на Буденного. И Рябцева в сторону кольца, ремонт дороги, там же у нас пробка. Спасибо большое, Сергей. Вам же, тем остальным, рекомендую учитывать данную информацию при построении своих маршрутов в городе Бресте. Так, ну а я здесь, чтобы напомнить, что еще буквально пару дней осталось до нашего конкурса в рамках акции «Детство на радио Брест». 1 июня – День защиты детей. Значит, что нужно, чтобы поучаствовать в нашем прекрасном конкурсе? Все просто. Ваш ребенок рисует рисунок, вы присылаете его работу нам в директ Инстаграм, а мы дарим подарки от наших партнеров. Подробности в нашем Инстаграм «Радио нижнее подчеркивание Брест». Подарки хорошие, знатные, прям сейчас рассказываю. Берестейский пекарь порадует ваших детей большим пакетом с печеньем и пряниками. Бремор подарит ребенку большую сумку-холодильник с мороженым. Фарматическое предприятие «Экзон» порадует корзинкой здоровья, наполненную гематогеном, вкуснейшим сиропом и всем, что любят ваши дети. А вот продтовар магазин подарит корзину вкусностей для ваших детей. Это еще не все. Брестская фабрика сувениров порадует сертификатом на 2 персоны на мастер-класс по росписи шкатулки, а также 3 сертификата на одну услугу от квест-рума Mystic Cloud на проведение детского праздника точно ваших детишек порадует. Также будет прекрасный подарок от кондитерской «Штрудель», ну и наушники от «Радио Брест». Да, может быть, тоже у вас есть такая возможность выиграть. Значит, давайте немножко уточню условия, потому что я уже видел первые работы, большие все молодцы, все хорошо, все прекрасно, но некоторые не услышали. Любой объект на рисунке должен быть обязательно в наушниках. Ну, мы же все-таки радио. Итак, все, что вам нужно, чтобы поучаствовать, это быть подписанным на нашу страницу, прислать рисунок своего ребенка до 31 мая включительно. И еще одно правило. Один ребенок, один рисунок. Не надо устраивать личную галерею у нас в Инстаграме. Только один рисунок, только один ребенок. Поэтому постарайтесь выбрать самое лучшее. Указываем имя и возраст участника, в смысле ребенка. Условия: на детском шедевре могут изображены быть мамы, папы, бабушки, дедушки, друзья, любые питомцы, даже, ну, пусть даже, например, морские звезды. Но самое главное, они должны обязательно быть в наушниках. Фантазия детей приветствуется. Подведение итогов следующее. Команда «Радио Брест» определит лучшие креативные рисунки 1 июня, в День защиты детей. И, конечно же, мы объявим победителей. Будем отмечать День защиты детей вместе. Еще раз напомню, наш Инстаграм – это «Радио нижнее подчеркивание Брест». Если что-то не услышали, обязательно прочитайте там условия игры. И, конечно же, принимайте участие. Удачи всем! Мы же тем временем уже подошли к часу следующему. Там тоже масса всего полезного и интересного. Так что оставайтесь с нами. Ну и до встречи в следующем часе.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Брестском областном исполнительном комитете под руководством председателя Петра Пархомчика проходит сегодня заседание исполкома. В обсуждении ключевых вопросов развития региона принимает участие первый заместитель главы администрации президента Беларуси Владимир Перцов, министр образования Андрей Иванец, председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский и другие заинтересованные руководители ведомств. Главная тема на повестке дня – подготовка учреждений образования области к новому учебному году и эффективности работы местной потребкооперации. Министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец посетил сегодня в Бресте строящийся социально значимый объект – детский сад по улице Жукова. Новостройка рассчитана на 190 мест и будет оборудована собственным бассейном. В ходе визита были обсуждены темпы строительных работ, а также вопросы оснащения учреждения современным учебным и игровым оборудованием. Программа рабочего визита министра продолжилась посещением Республиканского образовательно-оздоровительного центра патриотического воспитания детей и молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Медицинские работники обеспокоены тем, насколько популярными стали электронные сигареты в детском и подростковом возрасте. Специалисты подсказали родителям, что делать, если подросток курит электронную сигарету. Первым делом необходимо доверительно поговорить с ребенком с терпением, проявлением сочувствия и понимания со стороны взрослого. Необходимо выяснить, почему все-таки ребенок начал курить, и сказать, что он может все рассказать, что со стороны родителей не будет наказания и ругани. Что здоровье и сам ребенок намного важнее для родителя, и он хочет помочь сделать правильный выбор. Расскажите о вреде и последствиях курения электронных сигарет на организм подростка максимально доступным и простым языком. Необходимо донести до подростка, что не все, что модно, безопасно для здоровья. Отмечайте День защиты детей вместе с Радио Брест. Присылайте рисунок вашего ребенка до 31 мая включительно и выигрывайте призы от партнеров акции. На детском шедевре могут быть изображены мамы и папы, бабушки и дедушки, друзья, любимые питомцы. Обязательно в наушниках. Подробности в нашем Инстаграм, а радио _Брест. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С 29 по 31 мая в веломагазине «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Годовая отзнака «Вучня» по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите денник. Подробности на сайте «Твой велик.бай» и по телефоне 780-31-31. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 14 до 19. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16, в Пинске ночью 4-6, днем 15-17, в Бресте ночью от 5 до 7, днем от 17 до 19 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: .17:09 на эфирных. Рад приветствовать всех тех, кто закончил рабочий свой день и движется по направлению к дому. Соблюдайте правила дорожного движения. Ну а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно присылайте эту информацию нам на наш студийный вайбер 3990011, код оператора 33. Кстати, данный вайбер вам понадобится еще и в часе следующем для того, чтобы передавать приветы и поздравления. Все с 6 до 7 обязательно будет. В этом часе немного полезной и интересной информации, а в частности, совсем скоро расскажу про сегодняшние кинопремьеры, о том, какие фильмы сегодняшнего дня можно увидеть на экранах наших кинотеатров, обязательно поведаю. А что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро Рио и Serenade. Чуть пораньше колыбельно вот Никиты Белько «Засыпай». А звездный дуэт Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта «Save Me Tonight» появятся здесь буквально через композицию «Рекламный блок».
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

радио Брест.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Так, это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. И прежде чем перейти к нашим кинопремьерам, есть у нас актуальная информация от дорожного корреспондента по имени Артем. Вот о чем он сообщает. Итак, город Брест, улица Пионерская, от улицы Янки-Купалы до улицы Московской. Там у нас пробка. Ну, оно и не мудрено. Час пик, все-таки четверг вечер, 17:24. Да, спасибо большое, Артем. Остальным рекомендую прислушиваться и, в смысле, учитывать данную информацию при построении своих маршрутов. Что же у нас по части кинопремьер? Про два фильма вам поведу. Первый — это... первая работа порадует любителей триллеров. Этот фильм называется «Пропасть». Возрастная рекомендация 16+. Режиссер Алексей Ионов, в главных ролях Тина Стылкович, Марк Эдельштейн и Степан Белозеров. Сюжет таков. Даша и Саша, счастливые молодожены, свадебное путешествие и прыжок с парашютом над предгорьем Эльбруса должны стать началом их новой жизни. Но судьба вносит свои коррективы. Пилотом оказывается Артем, бывший Даши, о котором она не хотела даже вспоминать. Когда самолет терпит крушение, троим приходится прыгать без подготовки. Стропы путаются, и они чудом остаются в живых. Но оказывается подвешены над горной пропастью посреди бушующих лесных пожаров. Даша оказывается между двумя мужчинами, с каждым из которых связана ее жизнь. Один настоящее, другой незажившее прошлое. Всем ли удастся вернуться домой? Очень интересная ситуация. Честно, сам бы сходил, посмотрел. Еще, ну, если мы начали с триллеров, продолжим уже ужастиками. Если любите такой жанр, то следующий фильм для вас. Итак, фильм ужасов «Обитель зла. Мутация». Возрастная рекомендация, естественно, 18+. Режиссер Нэнси Леопарди, в главных ролях Саманта Кокрейн, Тинди Тейлор, Давид Дастмалчан и другие. Жизнь Элли в семье биотехнологических магнатов кажется сказкой, пока она не узнает, что сама является частью чудовищного эксперимента. Теперь ей предстоит выяснить, кто же она на самом деле и что скрывается за стенами ее идеального дома. Вот такие фильмы, так что милости просим в кинотеатры и приятного просмотра.
0: По дороге домой. Радио «Брест».

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, днем 14-19. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16. В Пинске ночью 4-6. Днем 15-17. В Бресте ночью 5-7, днем 17-19.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно

0: sberbank.by.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Куда собрались?
4: Вам заняться нечем.
5: Зачем эти трудности?
6: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
7: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
9: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
8: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
10: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
11: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
12: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
11: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
13: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый. Выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
14: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
15: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:42 на наших эфирных, и вот о чем хотелось бы рассказать. Вот вы наверняка встречали людей, которые не блещут интеллектом, но легко добиваются целей, строят отношения, остаются спокойными в кризис. Так вот, их секрет — это не врожденный талант, а развитый эмоциональный интеллект, то есть не IQ, а EQ. Он определяет, как вы управляете своими эмоциями, понимаете чувства других, принимаете решения под давлением. В отличие от того самого пресловутого IQ, его можно прокачать абсолютно в любом возрасте. Первый шаг – научиться слышать свои эмоции. Каждый раз, когда вы чувствуете гнев, тревогу или радость, задайте вопрос, что сейчас говорит мое тело. Например, сжатые кулаки могут сигнализировать о гневе, а дрожь в коленях – о страхе. Заведите дневник эмоций, записывайте ситуации, реакции и физические ощущения. Через месяц вы начнете замечать паттерны и предугадывать свои реакции. Следующий этап – это практика эмоционального зеркала. В разговорах обращайте внимание не только на слова собеседника, но и на тон, жесты и мимику. Попробуйте мысленно назвать его эмоцию. Он раздражен, она скучает, он гордится. Это тренирует эмпатию и помогает избегать конфликтов. Например, если коллега говорит «все нормально», вот сквозь зубы вы поймете, лучше дать ему время остыть. Ключевой навык – это управление эмоциональными вспышками. Когда чувствуете, что закипаете, используйте технику стоп-сигнал. Мысленно представьте красный свет и сделайте 3 глубоких вдоха. За это время мозг переключится с атаки на логику, и вы сможете ответить осознанно, а не на эмоциях. Но как развить эмоциональный интеллект, если вы интроверт? Начните с малого. В конфликтах говорите «я чувствую» вместо «ты виноват». Хвалите других за конкретные действия. Не «ты молодец», а «мне понравилось, как ты провел презентацию». После сложного дня спрашивайте себя, что я могу сделать, чтобы восстановиться. Через 3 месяца практики вы заметите, что стали спокойнее реагировать на стресс, а отношения с окружающими перешли на новый уровень. И это, согласитесь, куда важнее, чем 5 в дипломе. Вот такие дела. Как говорится, оставайтесь вместе с нами. Хорошая музыка хорошим людям. Прямо сейчас 5 Star Family на костре на Радио Брест.
0: По дороге домой.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Ты что это сделал?
4: Заплатил стикером.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
6: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
7: 6 июня – горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербэнд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону +375 29 608 45 45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Наши песни.

0: Знаю, мы встретимся вновь под тихие звуки кино. Молчит телефон.
1: Радио Брест.
2: I wanna boom bang bang with your body, yo.
3: Muhammad Ali.
2: Rock it up before we take it slow.
3: Real one.
2: Rock you like a rodeo.
3: The world is ours now.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Так, вот же последние минуты этого часа. У нас пока что сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Внимание, город Брест. ДТП. Проспект Машерова и бульвар Космонавтов там на перекрестке в сторону ЦУМа. И посему там затор. Спасибо большое, Сергей. Ну, а я напоминаю, что следующий час – это час приветов и поздравлений. И именно в это время, с 6 до 7 вечера, у вас есть уникальная возможность прозвучать в нашем эфире, а именно передать привет и поздравления, признание в любви своим родным, близким, друзьям. Так что прямо сейчас начинайте пользоваться нашими эфирными контактами. Вайбер 3-99-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900. Именно здесь мы ждем ваши прекрасные слова в следующем часе.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Брест принимает вторую международную межпартийную конференцию «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке». Мероприятие объединило представителей 16 стран. Участники делятся экспертными мнениями, в частности, в вопросах укрепления суверенитета, регионального партнерства, развития международных отношений, роли политических партий и общественных движений в формировании интернациональных коалиций для защиты общих интересов. Председатель белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова рассказала о том, почему именно Брест стал местом проведения конференции. «Брест выбран для проведения неспроста. Перед пленарным заседанием мы возложили цветы к вечному огню в Брестской крепости Герои. Для нас это очень важное и знаковое событие. Мы планировали, чтобы наши гости из ближнего и дальнего зарубежья смогли склонить головы, отдать дань памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это основа края. Краеугольный камень суверенитета нашей страны», отметила Ольга Чемоданова. Брещина всегда была территорией диалога, сотрудничества и добрососедства. Об этом заявил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик во время второй международной межпартийной конференции «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке», передает Белта. По словам главы области, Брещина и Беларусь уверенно развиваются в условиях сложнейших геополитических вызовов. Основой для развития экономического роста и социальной стабильности являются независимость страны и политика президента, направленная на сохранение мира и исторической памяти. Сегодняшняя конференция – еще один важный пример эффективного международного взаимодействия уже в политической и общественной плоскости, подытожил Петр Пархомчик. Куба сегодня – это пример стойкости в противостоянии с гораздо более сильным оппонентом. Это сегодня во время конференции в Бресте заявил член Компартии Кубы, чрезвычайный и полномочный посол Кубы Сантьяго Перес Бенитес. «Мы должны объединяться, поскольку сегодня подрываются устои международных отношений, и только вместе на уровне партий, молодежных движений, государств мы можем мобилизоваться. И то, что нынешняя конференция проходит в Беларуси, говорит о важности участия вашего государства в этом процессе», отметил Сантьяго Перес Бенитес.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Брестская область и Вьетнам активизируют экономическое сотрудничество и намечают новые точки роста в торговле и кооперации. Об этом сообщили в пресс-службе Брестского облисполкома. Глава области Петр Пархомчик провел официальную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Вьетнама в Беларуси Нгуен Ван Чунгом. Главный акцент переговоров был сделан на масштабировании межрегиональных связей. «Мы обсудили дальнейшие направления для взаимодействия, работу по возможному торговому экономическому сотрудничеству», рассказал заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко. По его словам, делегация Брестской области планирует посетить с визитом вьетнамскую провинцию Лаокай. Кадровые назначения произошли сегодня в Первом регионе. Председателем Комитета государственного имущества Брестского облисполкома назначен Игорь Плышевский. Елена Карпова возглавит отдел протокольной работы Брестского облисполкома. 88% составляет доля отечественных товаров на прилавках магазинов Брестского облпотребсоюза. Об этом заявила председатель правления Брестского облпотребсоюза Ольга Ильковец на заседании Брестского облисполкома. Удельный вес белорусских товаров удерживают благодаря взаимодействию с более чем 500 отечественными производителями. Вокзал станции Брест-Центральный отмечает 140 лет. В 1886 году в Бресте состоялось торжественное открытие железнодорожного вокзала, на которое прибыл российский император Александр III. Пассажирское здание имело вид средневековой крепости островного типа. Вокзал считался крупнейшим и красивейшим в Российской империи. К сожалению, здание не сохранилось в первозданном виде, неоднократно ремонтировалось и отстраивалось заново. В годы Первой мировой войны сооружение сильно пострадала. В 1929-м обновленный вокзальный комплекс ввели в эксплуатацию. В 2008-2014 годах здесь провели масштабную реконструкцию. В итоге вокзал станции Брест-Центральный приобрел неповторимый облик, стал гордостью города и одной из самых любимых достопримечательностей туристов. Он включен в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси и свод памятников ЮНЕСКО. Сегодня на Брестском вокзале в зале ожидания открыли уникальную выставку. Главный экспонат – детальный макет вокзала с прилегающими зданиями и территорией. Рядом стенды с информацией об истории белорусской железной дороги и самого вокзала. Отдельный раздел посвящен обороне вокзала в первые дни Великой Отечественной войны. Завершает экспозицию выставка железнодорожных фонарей разных лет – от керосиновых до современных. В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест», сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Внимание, Брест! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая теперь работает круглосуточно. Бульвар Космонавтов, 40. «Добрые леки» – искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by. С 29 по 31 мая в веломагазине «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Годовая отзнака вучня по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите денник. Подробязности на сайте твойвелик.бай и по телефоне 780-31-31.
0: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 14 до 19. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16, в Пинске ночью 4-6, днем 15-17, в Бресте ночью от 5 до 7, днем от 17 до 19 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. 18.13 на часах, а это значит, что в свои права и в свою силу вступает вечерний час приветов и поздравлений. Ну что ж, дорогие друзья, привет, поздравления, признание в любви. Все это до 7 вечера здесь, на наших волнах. Так что пишите Viber 399-0011, код оператора 33, и смс-портал 9900. Так, есть у нас сообщение от Сергея. В 6 вечера ровно оно прилетело. Внимание, Кобринский мост, середины в центр, и вся Машерова, весь проспект Машерова, пробка. Эх, ну там прям серьезно сегодня как-то все по пробкам у нас. Так что спасибо большое, Сергей, вам за ценную, полезную информацию. Остальные учитывайте ее при построении своих маршрутов. Так, ну что ж, координат я назвал, жду сообщений. А пока расскажу, что в музыкальном эфире. Совсем скоро Джет и Джон Биллион и Beautiful Now.

0: Юнара, Славиния, Кеннинс. Буквально через композицию и рекламный блок уже здесь.
1: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно помочь.

0: mac.by.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 347 0176.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Телеграмм-промбанк.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
5: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой девский лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону +375 29 608 45 45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 18.27 на эфирных. Это час приветов и поздравлений. Я по-прежнему ожидаю ваших сообщений с приветами и поздравлениями, но также озвучиваю сообщение важное и нужное от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Так, внимание, город Брест, ДТП Брестских дивизий в сторону центра, там пробка. Так, напоминаем, что Варшавское шоссе и Грибоедово изменили движение по полосам, поэтому внимательно. Ну и также пробка от Краснознаменной до бульвара Шевченко, а также по набережной. Имейте это в виду при построении маршрута. Давайте, если есть возможность, объедем сей участок и разгрузим.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, днем 14-19. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16. В Пинске ночью 4-6. 6 днем 15-17, в Бресте ночью 5-7 днем 17-19.
2: Реклама.
3: Зачем из дома вышли?
4: Не тратьте время!
5: Зачем эти сложности?
6: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
7: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
8: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное».

0: творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31. Мы открылись. Самая уютная пан-оптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите. Брест, бульвар Космонавтов, 116. Пан-оптика. Всегда отличный выбор.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, дорогие друзья, давайте переходить к самым лучшим, самым прекрасным и замечательным сообщениям. Итак, поехали. Светку Чижову поздравляем с днем рождения. С днем рождения поздравляем. Любви и доброты желаем. Счастья, радости, удачи, океан цветов в придачу. Чтобы жизнь была прекрасной, а погода теплой, ясной, светлой, солнечной была. Чтобы нежность, красота тебя по жизни окружала. Исполнилось бы все, о чем ты, все, о чем только мечтала. Твои подруги Фаина и Наталья. Так, что у нас еще? Так, дорогую племянницу Кустинскую Наташу и Соколовского Алексея поздравляю с днем свадьбы. Сегодня прекрасная нежная пара становится дружной семьей молодой. Любовь – это самый чудесный подарок. Пусть станет она путеводной звездой. Пускай ваши чувства лишь крепнут с годами. Вам будет легко и уютно вдвоем. Удача пусть будет всегда рядом с вами. И строить поможет семейный ваш дом. Огромный привет от всей семьи. Лучшее поздравление и пожелание целую. И обнимаем. Итак, дорогие друзья, вот такие сообщения есть, но я все же их жду. Далее сообщения ваши в нашем эфире, потому что следующий выход у нас будет уже заключительным. И вот пока будет звучать музыка и рекламный блок, у вас есть возможность успеть и написать нам на наши эфирные контакты. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Go. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Езжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: А вот не соглашусь я с Юлией Савичевой. Не надо, чтобы капало.
2: Не надо.
1: Не надо. Нам хорошая погода нужна, согласитесь со мной. Хотелось бы, чтобы и без дождя, и без ветра, чтобы ветер немножечко подутих, и чтобы прекрасные выходные мы с вами встречали вместе. Да, кстати, уже совсем скоро, завтра пятница, пятница вечер, уже прекрасное время. Ну, а там и совсем-совсем скоро два прекрасных выходных, вот поэтому будем уповать исключительно на самую хорошую, самую прекрасную, самую шашлычно-дачную погоду. Вот почему-то этого хотелось бы вам пожелать, дорогие друзья. Ну, а прямо сейчас я проверю наши эфирные контакты, посмотрим, что у нас в нашем смс-портале 9900. Все прозвучало. Та же ситуация у нас и в нашем студийном вайбере. Спасибо вам за участие, дорогие друзья. Ну, и, конечно же, огромное спасибо нашим дорожным корреспондентам самую свежую, четкую, точную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну, и, конечно, вам, дорогие друзья, за то, что остаетесь с нами на наших волнах. Все, на сим позвольте откланяться, пожелать прекрасного вечера и сказать до встречи завтра. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока.
0: По дороге домой. Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко участвует в 5-м Евразийском экономическом форуме в Астане, передает Белта. Главная тема Евразийского форума – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Искусственный интеллект не заменит человека, снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможность инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда, там, где это действительно необходимо и уместно, заявил Александр Лукашенко. По словам главы государства, белорусский подход к использованию искусственного интеллекта основан на двух ключевых посылах. Во-первых, это прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства. Во-вторых, это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений, отметил Александр Лукашенко. Участники второй международной межпартийной конференции, которая проходит в эти дни в Бресте, осудили нагнетание военной напряженности в мире, гонку вооружений и беспричинное применение силы для решения международных проблем. Об этом говорится в тексте резолюции, принятой участниками конференции. В документе подчеркивается безусловная приверженность принципу уважения суверенитета независимых государств, а также безальтернативность развития дружественных взаимоуважительных отношений между нациями для обеспечения мировой безопасности и прогресса человечества. В резолюции говорится, участники конференции, объединенные общей целью построения справедливого многополярного миропорядка, продолжат работу по консолидации прогрессивных патриотических сил различных государств мира в целях позитивного влияния на глобальные политические процессы недопущения Третьей мировой войны.
0: Новости.
1: К другим новостям. Около 100 мотоциклистов проехали по улицам Бреста в честь Дня пограничника. Праздничные мероприятия начались сегодня на площади Ленина с церемонии награждения. После этого воины в зеленых фуражках в сопровождении оркестра торжественным маршем прошли к мемориальному комплексу «Стражам границ», где состоялся митинг. Участники возложили цветы к подножию монумента и почтили память подвига героев границы. Праздник продолжился мотопробегом. Колонна стартовала у городского сада и финишировала у стен Брестской крепости. Во время торжеств отличившимся военнослужащим вручили заслуженные награды и присвоили воинские звания досрочно. И последнее. Правовой инспектор труда Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Сергей Постолюк разбирался в тонкостях ситуации на профсоюзном приеме в Драгичинском районе. Он пояснил, что Трудовым кодексом предусмотрено заключение срочных трудовых договоров на исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. Такой договор прекращается в день, предшествующий дню выхода прежнего работника на службу. Сотрудник при этом увольняется без выплаты каких-либо пособий. Прием прошел в двух организациях района. За консультацией обратились трое членов профсоюза. Помощь в проведении приема оказал прокурор Драгичинского района Вячеслав Борщ. Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». В завершении о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 14 до 19. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16, в Пинске ночью 4-6, днем 15-17, в Бресте ночью от 5 до 7, днем от 17 до 19 с плюсом.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 14 до 19. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16, в Пинске ночью 4-6, днем 15-17, в Бресте ночью от 5 до 7, днем от 17 до 19 с плюсом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 14 до 19. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16, в Пинске ночью 4-6, днем 15-17, в Бресте ночью от 5 до 7, днем от 17 до 19 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 14 до 19. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16, в Пинске ночью 4-6, днем 15-17, в Бресте ночью от 5 до 7, днем от 17 до 19 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 14 до 19. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16. В Пинске ночью 4-6, днем 15-17. В Бресте ночью от 5 до 7, днем от 17 до 19 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 14 до 19. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16, в Пинске ночью 4-6, днем 15-17, в Бресте ночью от 5 до 7, днем от 17 до 19 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 14 до 19. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16, в Пинске ночью 4-6, днем 15-17, в Бресте ночью от 5 до 7, днем от 17 до 19 с плюсом.

Радио Брест.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-запад.

Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 14 до 19. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16, в Пинске ночью 4-6, днем 15-17, в Бресте ночью от 5 до 7, днем от 17 до 19 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 14 до 19. В Барановичах ночью 3-5, днем 14-16, в Пинске ночью 4-6, днем 15-17, в Бресте ночью от 5 до 7, днем от 17 до 19 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи 41 32 32.

0: Наши песни.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Бресте

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Слушай наших.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Там, где вы живете.
2: Наши треки.
3: Не сможем любить.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
0: Наши песни.